0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле могут появиться китайские модульные капсульные дома. Этот и другие проекты обсудили на встрече представителей российского и китайского бизнеса, организованной торгово-промышленной палатой города. Предприниматели из китайского Харбина планируют сотрудничать с уральцами по многим направлениям, в том числе и туристическому, рассказали в пресс-службе мэрии. В Поднебесной капсульные отели уже много лет пользуются большой популярностью как инструмент отдыха выходного дня. В основном благодаря своей практичности и дешевизне. Евраз начинает системное применение контейнеров для отгрузки метизной продукции мелющих шаров. Данное решение обусловлено стремлением к стандартизации логистики, повышению сохранности грузов и улучшению клиентского опыта. Компания активно расширяет парк как специализированных, так и универсальных контейнеров. Рынок предлагает достаточный выбор таких модулей для мультимодальных маршрутов, что делает их полноценной и выгодной заменой крытым вагонам, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Камеры фото- и видеофиксации в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции. Лица, управляющие мототранспортом, которые не используют мотошлем, подвергают свою жизнь опасности. Сейчас этот вид правонарушения уже способны выявить свыше сотни камер. Всего же в Свердловской области круглосуточно действует около 400 стационарных комплексов, более 60 передвижных и 29 мобильных. Лето подходит к концу, а клещи продолжают нападать на уральцев. За неделю в Свердловской области зафиксировали 61 случай присасывания, рассказали в Роспотребнадзоре. Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня. Всего клещи покусали 17 500 свердловчан. Учтены только те, кто обратился к медикам или сдал клеща на обследование. В больнице области госпитализировали 123 пациента с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 250 с клещевым боррелиозом. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале слабый восточный ветер, практически не дует, 1 метр в секунду. Температура утром 13 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22, облачно, с прояснениями, без осадков. Ну,

И небольшое объявление. 20 августа, то бишь сегодня, с 9.30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание К-радио, Русского радио и Радио Максимум в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16.00, так что извините за доставленные неудобства, но с 9.30 до 16.00 К-радио, Русское радио и Радио Максимум на FM-волнах слышно не будет.

посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ох, ох, ох, ого. Алина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, всем. Качканар, Нижний Тагил. Качканар 107 FM и 9, Нижний Тагил 103.0.
1: Да, у нас уже четверг, между прочим.
0: И сегодня, мне кажется, можно сегодняшнее утро назвать четвергом туманом. Туманом, туманищем.
1: Да.
0: Какой туман, шедевральный.
1: Шедевральный, красиво, атмосферно. Я люблю вот уже такую осень, туман, вот это вот, обожаю.
0: Вот.
1: Атмосферно, есть невозможно.
0: Да, красота.
1: Красотища.
0: Да. Красотища, особенно те, кто утром просыпается, они это видят, потому что днем же все уже такое же заменяется.
1: Да, видишь, у нас плюсы какие. Одни плюсы — вставать в 5 утра,
0: да,
1: ребят.
0: Да, всем, кто уже проснулся, тем, кто увидел этот туман, вы молодцы.
1: Да. Ну что, у нас четверг — это такая маленькая пятница.
0: Да, это такая маленькая прихожая в пятницу, и она становится все больше и больше и больше.
1: Да, приятнее. К концу дня вообще шикарно будет. А, но у нас что? У нас Всемирный день лени. Будем сегодня обсуждать целое утро. Да.
0: А что же мы с тобой сегодня здесь делаем?
1: А я не знаю вообще.
0: Надо было дома лежать.
1: Я не хотел приходить, если честно.
0: Ну а что, а давай так и проведем эфир как бы на расслабоне.
1: На чиле.
0: Да?
1: Ну...
0: На чили, на расслабоне.
1: Да, потому что мы считаем себя ленивыми, получается.
0: Ой, да, мы те еще ленивцы.
1: Да.
0: Так что не будем сегодня читать новости.
1: Не будем ничего не вам будем, рассказывать.
0: Не будем обсуждать.
1: Да нет, конечно, коллега, то что? Так нельзя.
0: И постить не будем мы эти, что мы там у нас?
1: Опросы.
0: Опросы, да.
1: Да нет, опросы же есть. Да нет, нет, все это шутки, конечно. А, все мы будем делать, значит, выясняем, считаете ли вы себя ленивым или нет.
0: А мне кажется, мы не выясним, потому что настоящие ленивцы не будут.
1: Да нет. Да нет, мне кажется, они скажут с гордо поднятой головой.
0: Нет, знаешь,
1: да, я могу себе позволить.
0: Посмотрим, вот и увидим. Я, когда, знаешь, как борюсь с ленью? С ленью я начинаю, точнее, я начинаю вести дневник. Ну, как бы этот тетрадку заводишь, чтобы что нужно сделать.
1: А, ну да.
0: И вот моя борьба с ленью остановилась на том, что только листочек чистый стоит. Никаких записей.
1: Ничего.
0: Вот так вот.
1: Нет, ну, на самом деле, это хороший лайфхак. Можно просто в телефоне там задачи написать на день, например, или на неделю. И как-то уже стыдно лениться.
0: Настоящий ленивец даже этого не сделает.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день...

0: Ой, малиновая луна. Слушай, а недавно же была такое на улице, на солнце, на, луна была такого какого-то необычного цвета.
1: Так затмение было недавно еще, да.
0: Да, и эти метеориты летели, да? Ты желание загадывала, кстати?
1: Нет.
0: Надо было. Я тоже все это пропустил.
1: Я даже не знала про это.
0: Ну и что? Главное, что слушатели знают.
1: Ну и что, да. Я по-другому желание загадываю.
0: Как?
1: А не расскажу.
0: Не расскажешь? Ну, я тогда расскажу, как я загадываю желание, конечно. Когда это нос чешется, ты загадываешь желание. Но мы вчера, оказывается, выяснили, что нос, оказывается, по-разному должен чесаться.
1: Ну да, там если правая сторона, если левая, если кончик носа.
0: Да, если правая ноздря, то к одному решению. Если левая ноздря, то к другому решению. А если переносится... Я запомнил, что переносится самое то к деньгам, да, кажется?
1: Нет, правая сторона носа к деньгам.
0: Это что это? У кого это играет?
1: Нет, это не знаю. У тебя, не у меня.
0: Ничего себе, это у нас параллельный голос из параллельной вселенной.
1: Видимо, да.
0: В общем, друзья, в общем, мы в начале недели говорили о том, какие фильмы выходят, какие вообще идут, о том, как шедеврально идет по нашему кинопрокату катится тот, который от бабушки ушел и от дедушки ушел без рук, без ног. А какие-то там миллионы уже как будто бы и набрал. Но
1: как-то быстро.
0: Да, сходил, я сказал, я пойду, оценю сам, оценил, посмотрел.
1: И? Барабанная дробь?
0: Скажу так, вот у главного исполнителя этой франшизы, можно сказать, есть собственный проект, он называется ХБ. Ну, был.
1: Так.
0: И вот он гораздо лучше, по сути то же самое. Но только непонятно, какая-то непонятка. Если на ХБ на взрослых было рассчитано, тут непонятно, на кого рассчитано.
1: Да.
0: Вообще, да. Ну, сходите сами, оцените свое мнение. Но из 6 человек, которые были в зале вчера, 2 ушло. Решайте, середина фильма.
1: Решайте сами, идти на этот фильм или нет.
0: Да. Ну, а может быть, нужно поддержать отечественного производителя.
1: Ну, я, к сожалению, не буду.
0: Но я бы с детьми не советовал идти. Там некоторые такие шуточки.
1: Да?
0: Я бы потом не... Я спать не мог.
1: Серьезно?
0: Серьезно.
1: А там есть возрастное ограничение?
0: 6+.
1: 6+?
0: 6+. 6+, ребята. Я после некоторых сцен сегодня ворочался дома. Но, в общем, ты знаешь, а в нашем детстве не такое показывали. Но... Я помню, Терминатора показывали.
1: Ну, не знаю, тут говорят, что Колобок вообще-то главный киноскандал лета, поэтому, друзья.
0: Вот то, что скандал, это точно. Вот это мы молодцы, это мы сделали.
1: Это мы умеем.
0: Это мы умеем.
1: Так, ну что, Всемирный день лени сегодня. Заходите в наши официальные группы во ВКонтакте, уже запущен опрос. Голосуйте, как вы ленитесь и считаете ли вы себя ленивым. Поэтому...
0: Пожалуйста, а если у вас есть ленивая фотография, где вы там...
1: Где вы ленитесь, и ты такой, ну ладно, сфотографирую себя, как я ленюсь.
0: Да, и мне хотя бы хватит это силы воли сфотографировать,
1: да.
0: То давайте, присылайте. Вчера много было фотографий, прикольно было. Обсудим, посмотрим, поговорим.
2: Включайся, утро

0: Что там опять нажимаешь? Кнопку играешь там.
1: Кнопку лень нажать было.
0: Ну понятно.
1: Я вчера вывел фейлер и такой, честно, нажимать.
0: Надо что-то нажать, ну понятно.
1: Говорить. Ленимся мы сегодня. Ленимся.
0: Всемирный день лени, друзья. Позвольте себе немного лени.
1: Как в четверг поленишься, так в пятницу и встретишь.
0: Как и субботу проведешь.
1: Да, так и воскресеньем закончишь.
0: Ну все, я сейчас усну от твоего голоса. Итак, ну что, друзья, к новостям, к новостюшам. Значит, очень грустная мне попалась.
1: Да ладно, грустная, но поучительная история. Давайте-ка расскажем. Грустная, но поучительная история из-за границы.
0: Кореец визуализировал свой год в картах.
1: Так, поясню.
0: Поясняем, да.
1: Потому что мне Алина сказала сейчас за кадром, но я что-то немножко не...

0: понял. Когда показала, я понял.
1: Да.
0: Это, знаете, такая функция есть, ты когда фиксируешь, куда ты идешь, куда ты уходишь, вот где ходишь по картам, и потом тебе приложение рисует твой маршрут.
1: Да.
0: В общем, вот это записал несколько лет, я так понял, да?
1: Да, год.
0: Год он записал.
1: Год,
0: ну,
1: да.
0: Ну, все, и там это на быстром, ускоренном, этом
1: проведении. Да, получилось видео.
0: Рисуется, да,
1: его маршрут. Его маршруты за год. Значит, и что получилось? Получилось, что так, что годовой маршрут.
0: А это ленится микрофон.
1: Да, понятно. Годовой маршрут. На слове годовой маршрут у меня отключается.
0: Давай на другой переключайся.
1: Да что ж такое?
0: На желтый. На белый. Ну давай на полосатый. Да без разницы.
1: Да ну что, ну все.
0: Давай на все тебя включим.
1: Годовой маршрут этого корейца, этого человека, выглядел так. Значит, это бесконечный цикл дом-работа. Дом-работа. Даже немногочисленные отклонения от маршрута — это всего лишь служебные поездки, а не отдых заслуженный.
0: Я буквально в смысле... А ты можешь это выложить в видео?
1: Ну, наверное,
0: давай,
1: да.
0: Давай, это же то, что... Честно говоря, замкнутый круг в буквальном смысле. Да, там кружок просто... такой, по кругу.
1: И он просто, да, человек туда-сюда, просто вырисовывается круг. Друзья, к чему это мы все?
0: Давайте-ка разнообразим. Давайте-ка,
1: да, как-то. И дом там... работы, это, конечно, понятно.
0: Да, и что там отклонение было не только ДКБ, там, до монетки, да, а еще и до другого какого-нибудь магазина красненького.
1: Да нет, да даже, ну зачем до магазина, просто хотя бы за город.
0: За город, да, и почаще, чтобы там было это, почаще, это как солнышко было, такое, солнечное, не круг был, а солнце такое, со звездами, звезда такая была красивая, да?
1: Да. Да ужас.
0: Да что, да ладно, ладно. Зато человек сейчас знает, понимает и такой думает, опачки, нужно делать.
1: Надо что-то делать,
0: надо,
1: да.
0: Надо делать.
1: Но зато, раз у него дом-работа, наверняка, может быть, он на что-то копит, на какое-то грандиозное путешествие.
0: Да, и потом будет по всему миру такое,
1: да.
0: Очертание всего континента, да. На велосипеде.
1: Вот вы про меня говорили, а я вам вот так вот.
0: А я, да. Это, как говорится, знаешь, это... То есть поставить диагноз, это уже полдела вылечиться.
1: Нет, ну, знаешь, есть люди, которым лень выйти из дома, чтобы там встретиться вечером с друзьями.
0: Есть.
1: Вот, и бывает они... такое. Они... Это я. Мне иногда вечером так не хочется никуда выходить. Ты вроде уже и дома, уже вроде на любимом диване.
0: Тоже маршрут такой трекер поставить, сделать. Посмотреть потом хотя бы в конце недели.
1: Да.
0: А что, может, сделаем?
1: А давай.
0: На следующей неделе.
1: А давай.
0: Ну, как бы там, с понедельника
1: и по пятницу. И сравним наше передвижение с тобой.
0: Давай, только технически я не понимаю, как это сделать, но надо подумать. В общем, подумаем. Подумаем. У нас ни дня без челленджа.
1: Ну да.
0: Че ты? Как же это язык наш? Что там?
1: Враг наш. Вот так.
2: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!

0: Авторадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
3: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ «Сервис».
4: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ой, ой, ох уж эти белополосые пятиутрушки. Пятитрушки. Белая полоса, все говорят, будет. Так в смысле будет? Есть она. Это все как это, в глазах этих. Проецируемых.
1: Смотрящего.
0: Ну, да, смотрящего.
1: Глазах смотрящего. Если у тебя сегодня что-то не получилось, не обязательно сразу говорить, что все, у меня черная полоса.
0: Конечно. Это может начало просто, да, это старт для вот этого, для буста.
1: Да.
0: Я тебе, кстати, знаю, что сегодня сейчас скажу. Ехал
1: что?
0: Сейчас на работу,
1: так.
0: Выезжаю из квартала,
1: так.
0: Ну и там единственный проезд, стоит машина поперек, ну то есть вот так вот стоит поперек. Mm-hmm. Это самое,
1: не проехать, не пройти.
0: Да, в тумане. Я сам удивился, ну 6:30 утра, ну кто тут нашел?
1: Кто никогда, кроме меня тут еще может
0: никогда
1: ездить?
0: Никогда никого,
1: да?
0: Да, да, не такое уже это. И тот, видимо, человек тоже удивился, потому что, ну, так стал, думает, ну, кто тут в 6:30 утра попрется, как бы, где пустырь. Ну, вот. Ну, в общем, ничего, он развернулся, уехал. Смысл в чем?
1: В чем?
0: Я ему не сигналил, ничего, там, не ругался, ничего. Просто едет, ну, он отъехал, он, видимо, понимает, что он накосячил, и аварийкой-то помыгал. Поморгал мне.
1: Извини, сказал.
0: Mm-hmm. А у меня сразу так на душе потеплело.
1: Нет.
0: Я такой, да, так
1: это,
0: сразу.
1: Это правда так? Водители, которые благодарят аварийкой, это просто это люди, которых я уже автоматически люблю.
0: Да, ты сразу такой в кармочку у этого человека, да, сразу плюс
1: сразу.
0: 5 этого.
1: Да.
0: Если как в GTA, там звездочки сразу появились, да. Жизни выросли, сразу налились.
1: Нет, нужно всегда быть вежливым на дороге. Не забывайте про эту волшебную кнопку аварийки, да.
0: Даже если ты как будто сильно накосячил, даже если ты не сильно накосячил, даже если ты, даже то, если тот водитель думает, что как будто бы это, ну, не такой уж раздражающий фактор, что-то случилось, там перестроился еще где-то, да, а тебе помергали,
1: да.
0: Ты сразу такой, да, я всегда еще в ответ большой палец показываю. Так что, да, уважаемые водители, поделитесь аварийкой своей, она обязательно как бы к вам вернется. Респект к вам вернется.
1: Да, респект к вам вернется. А я тут опять все новости-то листаю, и мне все страшнее и страшнее становится. Значит, смотри, в Корее запустят телешоу о романтических отношениях с искусственным интеллектом.
0: Господи,
1: да, значит,
0: это в фильме «Она» мы что-то подобное видели, да?
1: Смотри, значит, там будут участники, и каждый из этих участников получит своего и компаньона, которого придумали, исходя из индивидуальных предпочтений участников,
0: ага,
1: во внешности и голосе.
0: Ну понятно, это же Ишка, то есть,
1: да,
0: она там поанализировала,
1: да,
0: карточку человека и уже,
1: да,
0: так.
1: Mm-hmm.
0: Ну а что Ишка-то делать будет?
1: Значит, я не знаю, что будет делать и Ишка, но участники отправятся вместе со своим партнером искусственного интеллекта на свидание в ресторан.
0: Ну, надеюсь, они будут с живым человеком там на свидании,
1: нет,
0: участвовать?
1: Ну, нет же, с искусственным интеллектом.
0: А мне
1: интеллектом.
0: Кажется, искусственный просто подсказывать будет, как действовать.
1: Значит, в парк, в зону отдыха, у бассейна. Они будут вести беседы и попытаются завоевать сердца друг друга.
0: Слушай, так мы такими темпами движемся. Кто кого уже, получается, выводит? Кто чей аватар? Человек-аватар и...
1: Ну, видимо, да, но просто число людей, которые утверждают, что у них появились особые чувства к искусственному интеллекту, все растет и растет, и поэтому вот корейцы решили, а давайте-ка.
0: А вот это все лень.
1: Это все лень.
0: Это все человеческая,
1: да,
0: лень, да.
1: Это все оно.
0: Да.
2: Город просыпается. Утреннее шоу на Эко-радио начинается.
0: Ну, я знаю, что надеюсь, что у нас никогда не будет лень кофе заварить.
1: Это точно.
0: Потому что
1: я уже все сделала.
0: Кофе надо самостоятельно.

There goes my

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года выпуска в комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: 33 комода, щедрые выходные!
4: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов-консультантов.
7: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
8: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж «Джетур» открыт! Современные дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
9: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
10: Нижний Тагил. 2026 год.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что же, между делом гороскоп. Коротенько, быстро, в финале этого музыкального часа. Алина.
2: Овнам в четверг может представиться возможность закончить дело, которое затянулось значительно дольше ожидаемого. Но звезды говорят, если дверь долго не открывается, возможно, ее вообще не нужно толкать. Поэтому, овны, задумайтесь.
1: Тельцы, сегодня вам полезно заняться вопросами, которые обеспечивают спокойствие в будущем. Это может быть крупная покупка, финансовый план, документы, домашние дела или договоренности с близкими. Выбирайте сами.
2: Близнецам четверг подарит необычную тему для размышлений. Разговор, статья, встреча или случайно услышанная история могут заставить вас по-новому посмотреть на собственные планы.
1: Ну а ракам сегодня может понадобиться принять решение, связанное с домом или семьей. Возможно, вопрос обсуждался уже несколько раз, но только сейчас появятся обстоятельства, позволяющие поставить точку.
2: Львам четверг может предложить шанс оказаться в новой роли. Возможно, вам доверят задачу, которой раньше занимался другой человек, или попросят представить общую работу перед важной аудиторией.
1: Как все это эпично.
2: Да.
1: Так, ну что же там трудолюбивым девам говорит гороскоп? Девам сегодня может попасться задача, в которой невозможно предусмотреть абсолютно все. Это способно вызвать раздражение, но попытка получить стопроцентную определенность лишь отнимет время. Так что дерзайте.
2: Весам четверг может помочь восстановить равновесие в отношениях, где последнее время один человек вкладывался заметно больше другого. Сегодня станет проще спокойно обсудить ожидания.
1: Скорпионам сегодня стоит меньше внимания уделять словам и больше последовательности чужих поступков. Один человек может говорить очень убедительно, но его действия расскажут гораздо больше.
2: Стрельцам нужно использовать день для сбора практической информации. Посчитайте расходы, изучите условия, поговорите с теми, кто уже прошел определенный путь. Большая мечта сегодня станет планом.
1: Козерогам сегодня придется решать вопрос, который невозможно просто отложить до более удобного момента. Это может касаться денег, ответственности или ранее данного обещания.
2: А водолеям четверг может подарить возможность проверить необычную идею в реальных условиях.
1: Ну а рыбам сегодня стоит внимательно прислушиваться к собственным желаниям. Возможно, вы поймете что-то важное. Ну а на Среднем Урале тихо, мирно наступил 8 часов утра.
0: Эко-радио. Новости.
3: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Учителя Столивара, артисты, адвокаты и другие выдающиеся уральцы стали обладателями государственных наград за весомый вклад в развитие региона. Ордена, медали и знаки отличия вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Так, заслуженным врачом России стала хирург-эндокринолог Татьяна Киселева, отдавшая профессии более 50 лет. Всего государственные награды, награды президента России и знаки отличия Свердловской области получили 32 ура.

0: пальца. Стационар на улице Маскарева в Нижнем Тагиле попрощается со сквозняками и холодными палатами. Здесь уже отремонтировали теплоузел, а теперь взялись за окна. Деревянным окнам в стационаре на вагонке не один десяток лет. К холодам приходилось готовиться основательно. Всего в больнице заменят 469 окон. На это областной Минздрав выделил чуть больше 20 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле проходит 70-й чемпионат Главного управления МЧС России по Свердловской области по пожарно-спасательному спорту. На протяжении 3 дней около 200 участников будут соревноваться в разных дисциплинах: пожарной эстафете, полосе препятствий и боевом развертывании. В наш город приехали профессионалы из Кушвы, Верхней Пышмы, Каменско-Уральского, Верхотурья, Екатеринбурга, Новоуральска и других городов. На севере Уральского федерального округа жительница Лангепаса Елена Кондрашина вырастила на своем дачном участке арбуз рекордной массы – 20 килограммов. Нетипичную для северного климата ягоду женщина культивирует уже 5 лет. За сезон она снимает по нескольку урожаев, а в прошлом году собрала на своем участке целых 30 арбузов, сообщает yugra.tv.ru. Елена Кондрашина работает швеей, а садоводство – ее хобби. У себя на даче она выращивает также огурцы, помидоры, перцы, кукурузу, баклажаны, яблоки, пекинскую капусту и другие культуры. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект

0: бюджетной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слотов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Моторадио. Погода.
1: На Среднем Урале сегодня немного облачно, но зато без осадков. Северный слабый ветер дует утром, днем он изменится на восточный. Температура утром 13.

0: 20 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Так, добрейшего утра, второй музыкальный час, и время у нас 08:08. Я никогда не... Да, я всегда говорю, что магия чисел работает. Смотрите, да, как мы вовремя всегда выходим. 08:08, знак бесконечности. Так вот сейчас... А, еще бы еще 08:80 секунд было бы.
1: Ну ты уже это многого хочешь, как будто бы. Так, какой сегодня праздник? Сейчас расскажем, потому что 20 августа уже у нас на календаре. Ну что, Всемирный день лени.
0: Да. Не ленивцы, а лентяи.
1: Лентяи.
0: Слушай, а лентяй и ленивец ведь разное, да? Ну, ленивец, он же все равно что-то делает, такой, как бы это. А вообще, вообще лень — это же защитная реакция организма. То есть кто-то много работает, или то, что, ну, как будто бы, если можно не прикладывать усилий, то зачем это делать?
1: Это же мозг, да, мозг это защита говорит. Мозга,
0: защита,
1: да.
0: Защита мозга. Если бы не было ленивых людей, мы бы никогда не получили автомобиль.
1: Ну и слушай, знаешь, лень еще иногда бывает сигналом о том, что, ну, человек уже просто устал. Ну отдохни уже просто. Организм не справляется.
0: Да. Не обязательно. Главное, перемену. Отдыхать же можешь по-разному, кстати, да? Перемену.
1: Ну, знаешь, после активного отдыха тоже отдых нужен. Я считаю, что активный отдых не отдых.
0: Многим из нас после выходных требуется отдых. Три дня, четыре.
1: Вот именно что.
0: К пятнице только расходится. Приходит состояние рабочее. Там уже опять выходные. Ладно. Всемирный день лени отметили. Ну, как отметили?
1: Будем отмечать сегодня, да.
0: Не отмечаю, да.
1: День музыкальных шкатулок сегодня еще отмечается.
0: А, это вот эти вот, которые открываешь, и там балерина танцует?
1: Да.
0: Как правило, это всегда сигнал в какой-то... В фильмах, в экшенах сигнал...
1: В хоррорах еще.
0: Какому-то сейчас какой-то злияка выскочит какой-то.
1: Так, Всемирный день комара.
0: О, это эти кровопийцы надоели весь год.

0: Слушай, кстати, а ты заметила, что они как будто бы стали немножко другие? Ко мне вчера, позавчера в выходные, короче, залетала банда этих таких вот этих кровопийцев. Ага. И я смотрю, они уже какие-то такие, да и дохлые такие. Я уже их в воздухе.
1: А они потому что уже все спят. Да.
0: Вот, да, они какие-то сонные. А но до этого просто да человеки-пауки просто какие-то летали. Просто чух-чух-чух, ты их не успеваешь даже вообще никак, ничем. Ну что, комариный день, World Mosquito Day, 129 лет отмечают сегодня.
1: Да, так что, друзья, ну...
0: World Mosquito Day. Ну, сегодня пожалейте комарика, пожалейте его.
1: Да.
0: Даже если он будет гудеть над вами, ну а что, скажи, чувак, сегодня твой день, завтра тебя прихлопну.
1: Живи.
0: Живи, завтра тебя прихлопну.
1: Так, день рождения Чебурашки.
0: Ух ты, а что мы молчим-то?
1: Да я вот и говорю.
0: Это же главный любитель мандарин.
1: Да.
0: А ты представляешь, там третью часть снимают. Я вчера трейлер видел.
1: Да я не удивлена.
0: Уже сняли, уже рекламируют. Чебурашка 3, там еще какие-то три монстра появились. Ну, там какие-то перекачанные качки Чебурашки. Кстати, так, кто не видел трейлер, посмотрите.
1: Я не удивлена, что третья часть
0: там
1: это...
0: Там уже не этот маленький милашка, там уже три это какие-то качка просто тестостероновых. Бодибилдера появились. Оцените. Ужас. Лучше мандарины покушать.
1: Да. Кстати, апельсины вчера мы с тобой.
0: Да, апельсинки, кстати, мне вообще бодро ждали. Я заметил, целый день вчера, я до вечера, до этого колобка вчера весь бегал. Я бы не прожил без этого апельсинового сока. Напоминаем, апельсиновый сок, что там делать?
1: Вообще самый полезный сок свежевыжатый апельсиновый. Поэтому, друзья, запасаемся витаминами перед предстоящей осенью.
0: Да, но осень будет прекрасной, а чувствуется уже.
1: Это точно.
0: Красивой и все такое.
1: Надеюсь, теплый.
0: Да. Ну что, дорогая моя ленивица.
1: Что?
0: Пойдем валяться? Ну, я имею в виду, мы же на креслах, мы же ленивцы обычно валяются.
1: Нет, коллега, у нас впереди еще 2 часа работы.
2: Эко-радио. Новинка эфира.

Ой, кстати, сегодня же необычный эфир. Сегодня в 9 часов 30 минут, уже, соответственно, где-то через полтора часа, в связи с плановыми работами на электроподстанции, будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле.

0: Плановые работы планируется провести до 16:00. Ну, возможно, раньше закончится. Мы на этом очень искренне надеемся. Так что извините за доставленное неудобство, но с 9:30 Эко-радио, Русское радио, Радио Максимум на FM-волнах звучать не будет. Но оно будет звучать в интернет-формате, на умных колонках, ну и через соответствующие устройства, которые выходят в интернет. С 9:30 до 16 часов. Не пугайтесь, мы здесь, но только не на FM-волнах. Ладно, движемся дальше.
1: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас. NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. И по телефону 43 43 42. От 31 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: «Осмото Тагил» – дилер «Лада», который рядом. «Осмото Тагил» – надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В «Осмото Тагил» 0% первый взнос. В «Осмото Тагил» трейд-ин с доплатой. В «Осмото Тагил» новая «Лада» за 2 часа. «Осмото Тагил» – официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов «Осмото Тагил». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
5: Быть мамой – это каждый день.
6: Мам, я голоден.
7: Мам, не скучно.
6: Мам!

0: нет.
1: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
0: Мам, давай въем сам.
1: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
2: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
3: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, так, мы движемся дальше. Kanye West. Ой, что, причем тут Kanye West? А при чем такой Kanye West? Потому что я тут пытаюсь открыть страницу концерта Kanye West в Питере. У меня все висит. А вот у Алины нет.
1: У меня ничего не висит.
0: Она говорит, да, вот еще есть, оказывается, билетишки-то за 25.
1: Да, за 20, за 30, пожалуйста.
0: Да, вот сегодня за 25, но там далеко, а вот там завтра уже за 30, но поближе. Ну, вот такие, помнишь, про раков-то этот мем.
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: О, тест на возраст не пройден.
1: Ну ничего. Окей, я как бы рада.
0: Да, да. Зато у тебя нет... Вот смотри, папочка лежит у меня.
1: Что у тебя?
0: Это папочка с анализами.
1: У меня есть.
0: Есть?
1: Даже не одна, я бы тебе сказала.
0: А, тут ты меня утерла.
1: Да. Значит, смотри, новость есть.
0: Отлично.
1: Как тебе такое?
0: Илон Маск.
1: Илон Маск, да. Значит, смотри, в крупных городах России растет спрос на необычный формат досуга вечеринки.
0: Очень интересно, поподробнее,
1: знаешь,
0: пожалуйста.
1: Знаешь, в каком стиле эта вечеринка?
0: Главное, чтобы не в каком-то там... Ну, давай. Я сейчас, моя фантазия.
1: Ну,
0: меня
1: да,
0: выключит.
1: Ты
0: давай.
1: У тебя, как обычно, липовых свадеб. Смотри, в общем, я сейчас все расскажу. Организаторы предлагают гостям не просто отметить праздник, а полностью погрузиться в атмосферу классического торжества. Тамада, конкурсы, все это с распределением ролей. Вообще, ну, говорят же, как я хочу погулять на свадьбе.
0: Вернуть этот вайб.
1: Да, и, пожалуйста, вот,

0: Вот, вот, вот.
1: Значит, стоить будет как настоящая свадьба?
0: Это, я не знаю.
1: Тоже липовыми. Можно банком купюр, это купюрами банка приколов рассчитаться.
0: Просто это реальный тренд. Говорят, что это возвращение взрослому человеку право на игру. То есть вы приходите, вам всем раздают роли. Кто за что будет отвечать. И именно вот у миллениалов, то есть это у тебя, проживание момента здесь и сейчас является вот этим способом снятия стресса. И, ну, то есть ты, например, вот...
1: Я понял. Ну, то есть это уже они у себя... паре уже наигрались в эти в одежду,
0: да.
1: Надевали,
0: но либо это костюмчики. Для людей, которые реально вот давно на свадьбах не гуляли, а все уже там друзья, знакомые, уже 100 лет женаты, замужем.
1: Ну да, а может, да, действительно, те, кто еще не были в этой тарелке, да, как бы не участвовали, им посмотреть, как это будет.
0: Как это вообще,
1: надо тогда их еще и заставить организовать это мероприятие, чтобы они это все проорганизовывали и заплатили за это все-таки. И потом эта демоверсия такая, о, да нафиг мне это сейчас надо.
0: В общем, вот так, друзья, уже и такое
1: уже
0: придумывают.
1: Уже как вывернуться, да? Вот да. Говорят, уже свадьбы поменьше играют в России, как бы это, типа, дорого. Вот
0: нет, придумали, уже придумали так, вечеринку.
1: Вот такой формат придумали. Да. Вот мы еще вот так вот деньги из вас высосим. Ну, смотри, я как раз ходил. Это, видишь, это козерожье моя натура,
0: да,
1: вылазит.
0: Опять
1: это.
0: Же, опять же, да.
1: Ну нет, конечно, прикольно, наверное. Чего нет-то?
0: Ну ты когда последний раз на свадьбе гулял?
1: Я думал, когда ты последний раз свадьбу играл?
0: Нет, гулял на свадьбе.
1: Да давно это было, и слава богу.
0: Да?
1: Конечно.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.
1: Я просто к тому, что если я сейчас буду гулять, я могу не выжить. Ну, кто-нибудь откажет там что-нибудь.
0: Опять ты мне напишешь: Алина, я в больнице.
1: Да, да, да.

0: динамичная вот эта музыка говорит нам аж
1: о чем? О том, что вот это номер.
0: Да, о том, что мы едем быстро, о том, что мы едем аккуратно, о том, что мы всегда пользуемся аварийкой.
1: Да, и не забываем благодарить вашего... соседнего автомобиля, да.
0: Соседнего, да, потоки есть. Да. Так что, ну-ка, давайте-ка сделаем как. Мы сейчас запускаем генератор случайных чисел, и у кого цифры совпадают, ну, хотя бы на одну цифру с нашим, тем, что выпадет, а включите аварийку просто так. Ну, давайте флешмобки сделаем. Ну, просто, а люди рядом поедут, и им будет приятно. Так, ну, а у кого совпадет полностью три цифры, тот звонит нам по телефону 96-2015.
1: Давай остановим наш генератор. Меня. Стоп.
0: Есть контакт?
1: Давай говори, я не вижу.
0: 439 сегодня играют, а именно следующие комбинации: 493, 349, 394, 943, 934, ну и 439.
1: Да, если именно у тебя такой автомобильный номер, то скорее бери телефон и набирай 96-2015.
0: Предварительно нажав аварийку и встав где-то припарковавшись,
1: да,
0: в положенном месте.
1: Потому что безопасность превыше всего.
0: Ну а если у тебя одна или две цифры совпадают, нажми аварийку. Ну, тоже, поморгай кому-то.
1: Ну, чтобы это было тоже как бы, ну, не странно, да. Про машины раз заговорили, значит, финальная часть «Форсажа».
0: Да ты что, опять?
1: Да, очередная.
0: Которая у нас четвертая по счету финальная?
1: Я не знаю, какая. Я остановилась на...
0: Финал финалов.
1: На второй. Дальше
0: я в космос улетали?
1: Нет, это в космос, это вот...
0: не смотрела?
1: Нет, это уже все.
0: Я тоже это уже в обзорах так осмотрел.
1: Значит, дата начала съемок уже известна.
0: Так, а скажите
1: мне,
0: декабрь
1: 26-го года, да?
0: Они там не в больнице будут ездить случайно? Ну, там не где-нибудь, там на колясках, там операции делать какие-нибудь, на почке, там еще что-то в этом роде. А то уже такие пенсионеры все, уже из них должны камни сыпаться.
1: Ну нет, ну Вин Дизель, он все, он приступает к работе.
0: Слушай, им надо, ну когда я попробую, да, а может быть они где-нибудь на минеральных водах в санатории будут?
1: Слушай, не знаю. А сколько вообще частей-то
0: в Сочи где-нибудь, в санатории, грязевые ванны, там, знаешь, из грязи такой Вин Дизель черный выскакивает весь такой, фух, и сразу же на процедуры.
1: Так, 11-я будет, получается.
0: Чего 11? Часть?
1: 11-я часть «Форсажа».
0: Ну, как бы это опять единички. Это можно потом перезагрузить. 11

0: 2.01.
1: Будет называться «Форсаж навсегда».
0: Ну, конечно.
1: Что-то опять очень легендарное.
0: Там было, да, «Форсаж навсегда».
1: Да, значит...
0: А знаешь, что навсегда?
1: Что?
0: Память. Рип, как говорится.
1: Вот, все, так, все, хватит. Так, значит, вот этот номер у нас прямо сейчас. Генератор случайных чисел выдал нам комбинации. Коллега?
0: 439. Комбинации 493, 349, 394, 943, 934.
1: Если именно у тебя такой автомобильный номер, то скорее набирай 96-2015 и забирай крутой подарок от Экорадио, который ждет именно тебя.
0: Ну, я думаю, что по форсажу мы уже сказали. А форсаж — это означает быстро. Fast, что там вообще называется? Fast название.
1: Ну, хорошо.
0: Я думаю, что все наши форсажники, кто нас услышал, могли бы уже взять телефон и 96 надо набрать. Поэтому давай-ка мы включим обратный отчет. Раз у нас цифра девятка в этой сегодня комбинации есть, то с 9 начнем отчет.
1: Коллега, 9, я тебе нашла сейчас работу такую.
0: 4, 9, 8, 7. Что за работа?
1: У меня упало
0: 6,
1: кольцо, надеюсь, между нашим столом.
0: Золотое? 7.
1: Серебряное.
0: А там бриллиант есть? 6.
1: Да. Тебе нужно...
0: Настоящий? 5?
1: Тебе нужно...
0: Откат мне будет? 4?
1: Да, будет. Вот шоколад.
0: Сколько процентов? 3?
1: Тебе, пожалуйста.
0: Ладно, все, достанем 2.
1: Там просто ты не достанешь.
0: Достану. Бриллианты я достану из любого места. 2.
1: Из какого? Там просто все в проводах.
0: Это нас не остановит. 0. Так, ладно. Я пошел доставать кольцо с бриллиантом.
1: Коллега, пожалуйста.
0: Кольцо с бриллиантом я достану. Так, ладно, уходим на музыку. Дальше все расскажу после рекламы. Удалось ли?
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше.

0: гибридного автомобиля «Т-Банк». Учитываются покупки через ТБ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-Банк» 0+.
1: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
0: Реклама. ООО «Тагилавто» не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года. Выпуска в комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
3: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж «G-Tour» открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы «G-Tour» теперь в «Асмото Тагил». Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
5: Вперед! Все получится!

0: Как говорят различные паблики,
1: что
0: мальчик,
1: они говорят?
0: Есть такие фотографии, знаешь, мальчик-мужчина. Мальчик обещает, мужчина делает.
1: Делает, да.
0: У нас тут экшен целый развился только что. Алина потеряла кольцо с бриллиантом, оно упало вот это. И если кто следил за нами буквально песню назад, все произошло успешно, операция проведена успешно, камень достали из нужного места.
1: Ну, действительно, меньше слов, больше дела.
0: Да.
1: Камни. Вот такое мы уважаем.
0: А то, вы говорите, разговаривать не камни ворочать. Вот, и камни ворочаем.
1: И разговариваем.
0: Разговариваем, да. Так, ладно, дальше поговорим о том, что звезды говорят на сегодня. Гороскоп будет буквально после короткой паузы и песни Pink Panthers. Гороскоп будет.
1: Отлично, ждем.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это

0: Радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, да, гороскоп. И сегодняшний четверг, наконец, сложит события в какую-то понятную картину. Так, в общем, говорят нам звезды. Ну, а что по каждому знаку отдельно?
2: Узнаем прямо сейчас. Овнам в четверг может представиться возможность закончить дело, которое затянулось значительно дольше ожидаемого. Причем для этого потребуется не дополнительные усилия, а совсем другой подход. Вы просто не бойтесь отказаться от первоначального способа решения, если оно, очевидно, не работает.
1: Тельцы, сегодня в работе не исключено предложение взять на себя новое направление. Прежде чем соглашаться, выясните не только обязанности, но и какие возможности получите взамен.
2: Близнецам четверг подарит необычную тему для размышлений. Разговор, статья, встреча или случайно услышанная история могут заставить вас по-новому посмотреть на собственные планы. Ну а после обеда, вероятно, приглашение на мероприятие или встречу.

0: встречу, она может оказаться полезнее, чем кажется сначала.
1: Так, ну а ракам звезды говорят, что сегодня не стоит принимать на себя обязанность сделать всех довольными. Учитывайте интересы близких, но не забывайте и о собственных. Ну и совет дня.

0: друзья, серьезно у вас все. Где вам сегодня может попасться задача, в которой невозможно предусмотреть абсолютно все? Это способно вызвать раздражение, но попытка получить стопроцентную определенность лишь отнимет время. И самое главное, девы, сегодня в личной жизни не составляйте мысленный список того, что близкий человек делает не так. Лучше скажите об этом об одной конкретной вещи, которая действительно вас беспокоит. Девы, поняли? Не надо представлять, что там он делает не так. Подумайте конкретно, что вас беспокоит, и скажите прямым текстом, без намеков.
1: Весам четверг может помочь восстановить равновесие в отношениях, где последнее время один человек вкладывался заметно больше другого. Это касается не только романтической сферы, и подобная ситуация может сложиться и с коллегой, и с другом, и с родственником. Но вот а после обеда, вероятно, приятная покупка или возможность выбраться в красивое место.
0: Так, ну а скорпионам сегодня стоит меньше внимания уделять словам и больше последовательности чужих поступков. Один человек может говорить очень убедительно, но его действия расскажут гораздо больше. В профессиональной сфере сегодня, вероятно, возможность получить дополнительную информацию о проекте или будущем решении руководства. Не используйте непроверенные сведения как основное для серьезных шагов. Что-то запутали в конце, да?
1: Мне кажется.
0: В общем, смотрите на других и ждите в профессиональной сфере повышения.
1: Стрельцам четверг способен подбросить идею, связанную с дальней дорогой, новым обучением или серьезным изменением привычного образа жизни. На этот раз она покажется не просто мечтой, а вполне достижимой целью. Ну а вечером вероятен разговор, после которого появится еще один повод задуматься о будущем.
0: Так, ну а козерогам сегодня придется решать вопрос, который невозможно просто отложить до более удобного момента. Это может касаться денег, ответственности или ранее данного обещания. Но я думаю, козероги знают об этом вопросе.
1: Водолеям четверг может подарить возможность проверить необычную идею в реальных условиях. То, что раньше существовало только в виде мысли, наконец получится попробовать на практике. Ну а в личной жизни полезно добавить немного новизны в привычный вечер.
0: А рыбам сегодня стоит внимательно прислушаться к собственным желаниям. Возможно, рыбки, вы поймете, что давно двигаетесь к цели, которая когда-то была важной, но теперь почти не вызывает интереса.
1: Вот так.
0: Бриллианты важны. Это
1: лучшие, не терять
0: друзья,
1: бы их.
0: Не терять бы их, да. Да, хорошее настроение, рыбки. Черри, черри, леди.
1: О, Лакоста. Лакоста за Лакоста против.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 от 1 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года. Выпуск от комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru.
5: Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио, эко-радио.
2: Эко-радио. Новости.
3: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Учителя Столевара, артисты, адвокаты и другие выдающиеся уральцы стали обладателями государственных наград за весомый вклад в развитие региона. Ордена, медали и знаки отличия вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Так, заслуженным врачом России стала хирург-эндокринолог Татьяна Киселева, отдавшая профессии более 50 лет. Всего государственные награды, награды президента России и знаки отличия Свердловской области получили 32 уральца. Стационар на улице Маскарева в Нижнем Тагиле попрощается со сквозняками и холодными палатами. Здесь уже отремонтировали теплоузел, а теперь взялись за окна. Деревянным окнам в стационаре на вагонке не один десяток лет к холодам приходилось готовиться основательно. Всего в больнице заменят 469 окон. На это областной Минздрав выделил чуть больше 20 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле проходит 70-й чемпионат Главного управления МЧС России по Свердловской области по пожарно-спасательному спорту. На протяжении трех дней около 200 участников будут соревноваться в разных дисциплинах.

0: пожарной эстафете, полосе препятствий и боевом развертывании. В наш город приехали профессионалы из Кушвы, Верхней Пышмы, Каменско-Уральского, Верхотурья, Екатеринбурга, Новоуральска и других городов. На севере Уральского федерального округа жительница Лангепаса Елена Кондрашина вырастила на своем дачном участке арбуз рекордной массы – 20 килограммов. Нетипичную для северного климата ягоду женщина культивирует уже 5 лет. За сезон она снимает по нескольку урожаев, а в прошлом году собрала на своем участке целых 30 арбузов, сообщает yugra.tv.ru. Елена Кондрашина работает швеей, а садоводство – ее хобби. У себя на даче она выращивает также огурцы, помидоры, перцы, кукурузу, баклажаны, яблоки, пекинскую капусту и другие культуры. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и

0: Покупкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. ООО «Тагил Автоняхерда». Указана минимальная цена на билет 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: Так, по данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немного облачно, но без осадков. Слабый восточный ветер, температура утром 13 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22. Кстати, важное объявление. Сегодня в 9:30, это уже буквально через полчаса, в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание Эко-радио, Русского радио и Радио Максимум в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00, но мы искренне надеемся, что пораньше они закончатся. Как правило, это так и происходит. Так что извините за доставленные неудобства, но услышать нас можно в интернет-пространстве. Интернет-пространстве вещание продолжится.

0: Крис, а что нам говорит эта резко-резко бодрая музыка о том, что мы хотим что-то сказать?
1: Коллега. Ой.
0: А мы сегодня ленимся, да, и поэтому мы немножко тут...
1: Да ничего мы не ленимся. Ленимся, это мы только дома. А на работе мы работаем.
0: Ой, ты какая ты молодец. Алина Геринг молодец. Я Александр Данилов, который хочет полениться. Потому что сегодня день лентяев.
1: Да. Всемирный день лени. Официальный повод ничего не делать и не испытывать. Самое главное за это чувство вины.
0: О, кстати.
1: Да. Поэтому, честно, давайте, самое ленивое, что вы делали, лишь бы не вставать с дивана.
0: Ну, телефон переключать, это как
1: нет, знаешь, это у меня
0: не ходи.
1: Пульт был на полу, по-моему, и я ногой его, знаешь, так к себе, чтобы просто ни одна моя часть больше не дернулась.
0: Слушай, ну ты чемпион, а? Ты прям молодец. Ты меня переиграешь в этом направлении, мне кажется, вообще легко.
1: А опять же, доставку вот сейчас. Как разленились мы из-за доставки продуктов. Раньше вообще это роскошь была.
0: Действительно.
1: А сейчас я вот захотела шоколадку.
0: И все.
1: Да.
0: Даже не...
1: И бедный курьер несет мне ее. И поднимает.
0: Ну, ты знаешь, такие уж они и бедные, как бы, с учетом ваших потребностей.
1: Нет, но это, знаешь, если погода хорошая, а если погода плохая...
0: Вот эти ребята не ленятся.
1: Да, они молодцы.
0: А их это сегодня не касается, этот праздник, потому что, да. Можно сказать, вся индустрия пищеблока держится на их плечах. Вся наша индустрия еды и вообще жизнь вся наша держится на плечах этих ребят, которые носят эти рюкзаки.
1: Вот именно что. Ну что, у нас 20 августа, четверг. И кто родился в этот потрясающий день? Давай, рассказывай, коллега.
0: Кто родился?
1: Да.
0: О, я думал, это Кайметов родился. Смотри фотографию вроде. О, Кайметов, что ли? А это Дэвид О. Рассел.
1: Понятно.
0: Понятно, все ничего не понятно, но человек, похож на Кайметова, сегодня ясно родился. Так, Стас Костюшкин. О, чай вдвоем.
1: О, да?
0: Да, Костюшкин, который второй.
1: О,
0: бодибилдер.
1: Это?
0: 55 лет, между прочим.
1: Ничего себе.
0: Да, вот так вот всем такое. Ладно.
1: Как у него песня такая популярная-то, господи, как
0: такая
1: она?
0: Популярная, что мы сейчас не вспомним. Да, такая популярная. Вообще, вот все такую популярность. Вот это на голове где-то...
1: Женщина, я не танцую. Женщина, я не танцую.
0: Я не знаю. Я такой не знаю.
1: Все понятно.
0: Ладно, зато я знаю Эндрю Гарфилда. Это Человек-паук. Второй, можно сказать. Смотри, по хронологии. Человек-паук от фирмы Sony. Эндрю Гарфилд. Также он еще в разных фильмах снимался, таких, как там, кстати, с Робертом Де Ниро, там у Скорсезе что-то у него было. Воображаемый доктора Парнаса, социальная сеть. А, социальная сеть, точно он снимался. Ну вот, забыла название, ну, это у Скорсезе он еще был. В общем, хороший актер, на мой взгляд. Еще Деми Ловато.
1: Деми Ловато, так.
0: Да. Угу. Певица, американская актриса, режиссер. Вот я, кстати, хотел найти ее музыкальный трек, но не успел. Уж простите.
1: Уж не судите коллегу.
0: Да, также Эми Адамс отмечает.

0: Свой день рождения, 52 года уже, этой американской актрисе. Так, где ее мы видели, в каких фильмах? Ну-ка, на скидочку. Боец.
1: Не знаю.
0: Да не такая рыженькая такая. Бэтмен против Супермена. А, точно. На заре справедливости. Точно.
1: Понятно.
0: Точно. Я смотрю, ну, лицо-то знакомое, глаза-то знакомые, этот рыжий цвет волос, да. Ну, она любовный интерес человека из стали была. Ну и еще Андрей Кончаловский, режиссер «Танго и Кэш», который снял.
1: Известный. Это да, это да.
0: Ну, уже довольно-таки много, достаточно лет ему, 89. На самом деле.
1: Ого.
0: Серьезно.
1: Ну, серьезно, да.
0: Серьезно.
1: Ну, а если у вас сегодня день рождения, то мы, конечно же, от всего ради, от всего сердца вас поздравляем. Прекрасный день.
0: Да, не ленитесь сегодня.
1: Не ленитесь, да.
0: Расфуфырьте свою гриву эмоциональную.
1: Львиную вашу, да.
0: Такие...
1: Слушай, ну, у тебя хорошо получается. Все, хватит, остановись.
0: И пошли.
1: Главное вовремя остановись.
0: Всех очаровывать. У меня день рождения. И не поленитесь мне подарить сегодня подарок. Самый лучший. Так, ладно. А вам всем подарок от нас, Маригу. Настоящая новинка.
2: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох, лень какая.
1: Лень матушка.
0: Лень матушка. Значит, именно она, да, да, не написать сообщение в ВКонтакте.
1: Да, или комментарий нам оставить. Написать. Ой, утреннее шоу.
0: Как вы...
1: Идите уже отдохните там, поленитесь, да?
0: Да, это мы все в контексте дня лениться.
1: Да, значит, Всемирный день лени. Сегодня официально повод ничего не делать. Единственное, что мы просим, это зайти во ВКонтакте, в нашу официальную группу и проголосовать, как часто... вы считаете себя ленивым человеком или нет вообще? Что у нас там по голосованию? По голосованию у нас ленюсь только тогда, когда есть возможность, понимаешь, побеждает вариант ответа.
0: Люди, я вот гораздо, то есть я худшего мнения люди было, оказывается.
1: Да, значит, а я вот что вам скажу. Значит, врачи и психологи говорят, что россиянам советуют чаще лениться.
0: Вот, молодцы.
1: Да, значит, по словам психологов...
0: А то у нас праздников-то мало.
1: Да, да, да, да. Только так ваш организм может полноценно восстановиться. Только так и никак иначе. Рекомендуется, записываем, рекомендуется так лежать и смотреть в потолок.
0: Это мы умеем, это нормально.
1: Можно в окно.
0: В окно смотреть могу.
1: Можно в стену.
0: Получается, это наше все, да.
1: Это мое любимое.
0: Это мне надо учить. Ага.
1: Бесцельно ходить или заниматься чем-то необязательным.
0: Вот тут уже сложнее. Тут уже сложнее. Я, кстати, ловил себя на мысли, что действительно, вот мы идем куда-то, идешь, у тебя есть какая-то конкретная цель. Дойти до магазина, сходить туда, купить то, взять это. А вот так, чтобы вот без цели взять, пройти и просто это.
1: Просто пройтись.
0: Просто пройтись, да. Тут бывает сложнее.
1: И при этом не забивая голову мыслями о том, что надо сделать,
0: да,
1: потом.
0: Да, да, что вот так вот мне надо это, по пути зайти здесь, сделать, да, то, это, позвонить, так, если, домой, ответить, да, это включить. Угу.
1: Если я сейчас пройду просто так, тогда завтра я обязательно сделаю то-то. Нет. Это не работает.
0: Не работает.
1: Главное делать вот все, что я вам сказала, без скроллинга ленты. Потому что даже скроллинг ленты нагружает наш несчастный мозг.
0: Ну, наконец-то нам об этом врачи сказали.
1: Да, психологи, правда.
0: Психологи.
1: Да. Поэтому, друзья...
0: Да. Кстати, лайфхак.
1: Что?
0: Какой? В бесцельных прогулках отлично помогает домашний питомец типа собака.
1: Типа собака.
0: Да, да. Угу. Породистая собака. Типа собака.
1: Любая.
0: Любая, да. С ней прям отлично ходится туда-сюда, где-то так бесцельно.
1: Ну, даже если у вас кот или кошка, тоже можно попробовать.
0: Хонорик. Я знаю, у меня друг есть. С хонориком гуляет. Ящерица. Я тоже знаю человека, который... Ну, он не выгуливает ее, но можно.
1: Ну, в общем.
0: Крокодил.
1: Ну, опять же, это уже как бы не лень. Потому что с собакой погулять тоже иногда лень.
0: Ну, знаешь ли.
1: Нет?
0: Нет, если...
1: Но
0: мы...
1: мне лень.
0: Потому что... Ты чемпион у меня сегодня. Я вообще чемпион сегодня по лени, а? Пульт и лень поднять, собака погулять тоже. Молодец.
1: Да.
0: Это вот не зря ты выбрал эту тему.
1: Так потому что праздник потрясающий.
0: Потрясающий праздник.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Алиночка, подскажите, пожалуйста, Шайн, это как у нас переводится?
1: Шайн – сиять.
0: Сиять. Отличная композиция, сияющая. Как раз во время 9.30, возможно, нас уже отключили от FM-диапазона. Если нет, то это уже, наверное, последние минутки мы сияем. Напомню, что плановые работы сегодня на подстанции проходят, и поэтому Экорадио, Рускорадио и Радио Максимум теоретически с 9.30 до 16.00 в эфире FM-диапазона звучать не должны. Если вы нас слышите, то вам бессмертно повезло.
1: Ну, мы будем на интернет-вещании.
0: Да, но в интернете...
1: Это мы не отменяем. Интернеты эти ваши.
0: Наши эти ваши, да. Интернеты, они вот иногда даже помогают. И что нам еще помогает? Они помогают нам новости увидеть, узнать, обсудить. Алина, у вас же есть какая-то новость?
1: Такое-то, конечно.
0: Ну да, и такое.
1: Да есть, конечно.
0: Про медведя будешь рассказывать?
1: Да, ну нет. Значит, тут осень же подступает, а тело-то наше еще как бы... Ничего
0: и... В лете еще, да?
1: Да, как бы, ну еще будет месяц, наверное, 100%. Значит, тут я нашла, как перестроить питание, чтобы подготовить себя, да, чтобы подготовить себя к осени.
0: Так,
1: потому что,
0: интересно.
1: Да, нужна адаптация и так далее. Значит, что происходит? Вот так, да. Значит,
0: адаптация.
1: Да, организму нужны жиры. Авокадо, оливковое масло, сливочное масло, жирная рыба и все вот это.
0: Я
1: вот.
0: Знаешь, как я тебе скажу? Что? Это все прекрасно звучит. Это прямо вот надо в Италию лететь, там прям все вот это среднеазиатская диета.
1: Да?
0: В Италии... Ну, то есть организму нужна Италия, я вот что хочу сказать,
1: да,
0: чтобы подготовиться к осени.
1: Мы к чему намекаем, что организму нужно 1.5-2 недели, чтобы привыкнуть к смене погоды и меньшему количеству солнца.
0: Организму нужны 1.5-2 недели на отпуске в Италии.
1: Опять же, да не только в Италии, а вообще где есть солнце, опять же, даже если вы только что вернулись из отпуска.
0: Отличный комментарий.
1: Вот, вам нужно сказать со своей второй половинки, дорогой или дорогая.
0: Что?
1: А ты вообще знаешь,
0: что нужно
1: к осени
0: готовиться, да, вот там, где тепло и солнце.
1: Да, 1.5-2 недели.
0: Оливковое масло.
1: Так что давай, пакуй чемоданы. Опять.
0: Встала. Выйдите, пожалуйста, из зала.
1: Почему? А что? А что я плохого сказала?
0: Расстроение. Запросики у вас.
1: Ну, вообще, так... В смысле?
0: Ну, да, так и...
1: Здоровье превыше всего.
0: Здоровье важно, да, да. Готовимся, готовиться к осени вот таким способом мы хотим.
1: Мы любим.
0: Мы любим. Ну, надо кольцо так, наверное, твое сейчас это изъять с бриллиантом.
1: И поехать.
0: И поехать в Италию.
1: А я тебе не отдам.
0: Да, конечно.
2: Вперед! Все

0: Хей, вот такими вот танцевальными ритмами мы
1: заряжаемся,
0: да. Нам тут говорят наши коллеги, что мы пока еще в эфире.
1: Да, это потрясающие новости.
0: Ага, это прям хорошо, потому что, когда, смотри, когда что-то отбирают, да, говорят, что тебе, опачки, вас не будет слышно из-за плановых работ, ты начинаешь переживать, а потом оказывается, что нет. Все хорошо, мы еще в эфире, так что замечательно. Так, что? Меня радуют наши ленивцы.
1: Так они не ленивцы, получается, абсолютно.
0: Ну что, кто-то все-таки проголосовал, сказал, что...

0: что?
1: Что, ну, что настолько лениво, что даже этот опрос читать лень.
0: Вот, вот.
1: Но побеждает у нас вариант ответа ленюсь только тогда, когда есть возможность. Нет, ну, опять же, можно перепутать лень и выгорание, например.
0: Да, вот здесь вот главное, это вот есть такая тонкая грань, что да. лучше не стоит. Ну, когда ты лежишь и плюешь
1: смотришь,
0: потолок,
1: и смотришь в стену.
0: В стену, да. Вот нет, когда, мне кажется, ты смотришь в стену, и ты что-то в ней видишь. Ну, то есть ты смотришь и такой видишь, что обои попыли. Нет, что-то, что-то ты вот увидел в этой стенке, вот
1: нет,
0: как-то
1: подожди,
0: свет упал.
1: Подожди.
0: Это уже
1: а, ты знаешь, знак. Вот представь ситуацию. Выходной, да, ты работал всю неделю. Ну, решил полениться немножко. Послушал советов от меня. Решил провести выходные на диване. И там...
0: Я так частенько делаю.
1: И вторая половинка говорит, а ты что на диване почему лежишь?
0: Не так... Ну...
1: Понимаешь,
0: смоделировали, конечно, ситуацию, да, но я что-то в такой ситуации не попадал.
1: Ну вот есть же такие.
0: Есть, наверное.
1: Да, вот у вас выходной, ты решил прилечь на, да, ну может даже вздремнуть днем, а тебе говорят, ты что, у нас выходной, у нас продукты,
0: да.
1: у нас генеральная уборка,
0: надо
1: у нас
0: с ПВЗ,
1: планы.
0: С ПВЗ забрать какую-то фигню.
1: Нам выходной же нужно куда-то съездить, а ты лежишь. Ужас.
0: Ну, я... Да. Ну, что же делать? В таких случаях берешь...
1: Идешь и делаешь.
0: Плюешь в потолок и идешь делать сквозь зубы. Да нет, на самом деле, всегда потом так благодарен, что тебя растормошили.
1: Да, конечно,
0: что...
1: да.
0: Я вообще не знаю, наверное, вторая половинка для этого и нужна, чтобы
1: вот,
0: она тебя растормошила.
1: Да, чтобы ты не пролеживал.
0: Да, не в таких моментах. Что...
1: Тем более, лето заканчивается.
0: Тем более, если я захочу, то я, поверьте, полежу.
1: Вот
0: и
1: так, попина... да?
0: И поплюю в потолок.
1: И посмотрю-ка найду, я в стену.
0: Да, и найду время. И место. Ну, серьезно.
1: Ну,
0: никто об этом не
1: узнает. Мужчина сказал, мужчина
0: сделал. И никто об этом не узнает, да. Что самое главное. Ну, в общем, вторые половинки, давайте это. Растормашивайте нас.
1: Что бы мы без вас
0: что
1: делали?
0: Что бы мы без вас делали, это точно. Это точно, да. Скажите это тоже своей второй половинке. Сделайте погромче этот замечательный
1: трек.
0: Ну,
1: либо вместе на диване.
0: Да.
1: Поваляйтесь.
0: Да.
1: Поленитесь.
0: Под эту оптимистичную песню. Будем жить.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, на Эко-радио гороскоп, что по знакам зодиака, все расскажем.
2: Ничего не утаим. Овнам сегодня представится возможность закончить дело, которое затянулось значительно дольше ожидаемого. Причем для этого потребуется

0: Требуется не дополнительное усилие, а совсем другой подход.
1: Ну а тельцам сегодня полезно заниматься вопросами, которые обеспечивают спокойствие в будущем. Это может быть крупная покупка, финансовый план, документы, домашние дела или договоренности с близкими.
0: Близнецам четверг подарит.

0: Вам четверг может предложить шанс оказаться в новой роли. Возможно, вам доверят задачу, которой раньше занимался другой человек. Ну и у вас все будет хорошо. В отношениях, кстати, стоит уделить больше внимания совместным впечатлениям.
1: А вот девам в личной жизни сегодня не стоит составлять мысленный список того, что близкий человек делает не так. Лучше скажите об этом, об одной конкретной вещи, которая действительно беспокоит дев.
0: Весам четверг может помочь восстановить равновесие в отношениях, где последнее время один человек вкладывался заметно больше другого. Сегодня станет проще спокойно обсудить ожидания.
1: Что-то все это на личное перешли,
0: да? Гороскоп. Личное, не публичное.
1: Так, а что там скорпионам говорит гороскоп про личную жизнь? Вечером хорошо провести время с человеком, которому не нужно ничего объяснять и доказывать. Вот так как-то.
0: Стрельцам четверг способен подбросить идею, связанную с дальней дорогой, новым обучением или серьезным изменением привычного образа жизни. Используйте этот день для сбора практической информации.
1: Ну, а козерогам сегодня придется решать вопрос, который невозможно просто отложить до более удобного момента. Это может касаться денег, ответственности или ранее данного обещания. Козероги, не ищите способ сделать все идеально, делайте как получится.
0: Водолеям четверг может подарить возможность проверить необычную идею в реальных условиях. То, что раньше существовало только в виде мысли, наконец получится попробовать на практике.
1: Ну, а рыбам сегодня стоит внимательнее прислушиваться к собственным желаниям. Возможно, они поймут, что давно двигались к цели, которая когда-то была важной, но теперь почти все почти не вызывает интереса. Так что разберитесь в себе, рыба.
0: Ой, да, это надо. Ну что, друзья,
1: четверг, не стоит столь напрягаться, да, сильно все-таки. Четверг прекрасно, как ты сказала в начале сегодняшнего дня, маленькая пятница.
0: Да, маленькая пятница, тем более сегодня Всемирный день лени, поэтому, друзья, можно позволить себе немножко полениться.
1: Да, как мы сегодня вначале сказали, на чили, на расслабоне.
0: На расслабоне.
1: Да, давайте-ка, на чили, на расслабоне, потихоньку идем.
0: В пятницу, в выходные.
1: Всем хорошего дня.
0: До завтра.
1: Всего самого лучшего. Алина Геринг была здесь.
0: И Александр Данилов.
1: Пока-пока.

0: Авторадио. Реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада». Автосеть РФ. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
4: Музыка громче, день ярче.

0: среднем Урале 10 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Учителя Столивара, артисты, адвокаты и другие выдающиеся уральцы стали обладателями государственных наград за весомый вклад в развитие региона. Ордена, медали и знаки отличия вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Так, заслуженным врачом России стала хирург-эндокринолог Татьяна Киселева, отдавшая профессии более 50 лет. Всего государственные награды, награды президента России и знаки отличия Свердловской области получили 32 уральца. Стационар на улице Маскарева в Нижнем Тагиле попрощается со сквозняками и холодными палатами. Здесь уже отремонтировали теплоузел, а теперь взялись за окна. Деревянным окнам в стационаре на вагонке не один десяток лет, к холодам приходилось готовиться основательно. Всего в больнице заменят 469 окон. На это областной Минздрав выделил чуть больше 20 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле проходит 70-й чемпионат Главного управления МЧС России по Свердловской области по пожарно-спасательному спорту. На протяжении трех дней около 200 участников будут соревноваться в разных дисциплинах: пожарной эстафете, полосе препятствий и боевом развертывании. В наш город приехали профессионалы из Кушвы, Верхней Пышмы, Каменско-Уральского, Верхотурья, Екатеринбурга, Новоуральска и других городов. На севере Уральского федерального округа жительница Лангепаса Елена Кондрашина вырастила на своем дачном участке арбуз рекордной массы – 20 килограммов. Нетипичную для северного климата ягоду женщина культивирует уже 5 лет. За сезон она снимает по нескольку урожаев, а в прошлом году собрала на своем участке целых 30 арбузов, сообщает Югра ТВ.ру. Елена Кондрашина работает швеей, а

0: Садоводство – ее хобби. У себя на даче она выращивает также огурцы, помидоры, перцы, кукурузу, баклажаны, яблоки, пекинскую капусту и другие культуры. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: важной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхерда». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слотов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все новости nt.ru.
2: Just when you think you finally let go.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер юго-западного направления до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 13 до 22 градусов тепла.

суперхит. Я считаю, что он достоин попасть в наш хит-парад ТОП-30, так что заходите на сайт ikaradio.ru и голосуйте за любимую музыку. 10:12 в нашем городе. Всем привет, всем отличного настроения. С вами Полина Бажова, и с вами я проведу ближайшие часы. Поговорим о музыке, что послушаем в ближайшем будущем. Для вас Ёлка, Пинау, Ваня Дмитриенко. Ну а прямо сейчас Джейсон Деруло и композиция «Акапулько».

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Японский мультперсонаж Пампампурин, пухлый золотистый ретривер в берете, обзавелся необычной подушкой. Компания Sanrio выпустила ее в виде любимого героя. С одной стороны на подушке изображены друзья персонажа, с другой – самая узнаваемая часть его тела. Речь о пушистом хвосте и мягкой пятой точке. Подушка уже вызвала интерес у фанатов, и многие готовы потратить около $26 на такую вещь. Особенно ценят ее за оригинальность и уют. Теперь буквально можно обнять своего любимца и даже прилечь на него во время отдыха. В Таиланде заседание муниципального совета неожиданно стало поводом для интернет-обсуждений. Пользователи обратили внимание на яркий макияж одной из чиновниц. Фотографии разлетелись по социальным сетям, вызвав волну шуток и критики. Позже женщина объяснила, что снимки немного обработали. Осветлили и сгладили лицо, чтобы скрыть следы усталости. Она удивилась, почему внешность стала предметом обсуждений, а не результаты ее работы. Чиновница подчеркнула, что государственные страницы созданы для отчетов, а

0: не для нападок. Всем недовольным она посоветовала просто не смотреть на нее. Видимо, макияж теперь обсуждают громче, чем бюджет. В интернете появился чат-бот под названием «ChatGPT». Его ответы показались пользователям удивительно человечными. И не зря. За этим ботом оказался живой человек – калифорниец по имени Такер Джи Брайтон. Он вручную отвечает на все сообщения, притворяясь искусственным интеллектом. Изначально это был эксперимент. Такер хотел показать, что не стоит безоговорочно доверять искусственному интеллекту. Его ответы были средними или даже плохими, особенно в создании изображений. Но пользователям идея понравилась. Теперь к Такеру обращаются до 5000 раз в час, и он уже ищет помощников. Кажется, людям так надоели алгоритмы, что они готовы общаться с человеком, который притворяется машиной. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

В этом треке удачно соединились старое и новое. С одной стороны, отсылки к классическому R&B и soul, ну а с другой – современное хип-хоп звучание. Это британская певица Рэй и композиция «Where is my husband». Продолжаем наслаждаться музыкой, и продолжит эфир Сергей Лазарев «Вкус малины».

0: радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
5: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: Ценности. Золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках месяца и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11.00.
1: Экорадио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле реконструируют площади бывшего училища номер 104 на улице Индустриальная. После масштабного обновления здесь откроют центр профессиональных компетенций, где будут учиться и повышать квалификацию как действующие, так и будущие металлурги. Проект воплощают благодаря соглашению между правительством региона, мэрией и Евразом. Компания вложит в образовательное пространство 1,5 миллиарда рублей из налоговых отчислений. Подрядчик «Уралстроймонтаж» из Екатеринбурга зашел на объект в начале апреля и при демонтаже практически разул старые корпуса, которые пустовали 10 лет. Такой простой дал свои плоды и добавил работы строителям. 18-летний парень погиб на трассе Николо-Павловская, Петрокаменская, Алапаевск. Его зажало в искореженном салоне ВАЗа, сообщили в областной госавтоинспекции. Молодой водитель ехал на семерке на 103-м километре трассы неподалеку от поселка Зыряновский. Не справился с управлением, вылетел с дороги. «Жигули» смяло, а сам парень оказался намертво зажат в салоне. От полученных травм он скончался на месте. По одной из версий, в дождь молодой водитель мог не справиться с управлением. ГАИ разбирается в обстоятельствах происшествия. Временно на трассе было организовано реверсивное движение, потоки регулировали инспекторы. Подпольную лабораторию по производству драгоценных металлов накрыли в Екатеринбурге. Нелегальный бизнес организовали жители Московской и Свердловской областей. По данным следователей, в столице фигуранты скупали радиоэлектронный лом, извлекали из него детали с содержанием золота, серебра, палладия и отправляли на Урал. Здесь их сообщник очищал металлы от примесей и методом кустарного аффинажа доводил их до 999-й пробы. Готовый металл возвращал в Москву на продажу. В подпольной лаборатории оперативники изъяли деньги, оборудование, реактивы и больше 5 килограммов благородных металлов общей стоимостью более 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Участникам преступной схемы грозит до 7 лет колонии. В Нижнем Тагиле в этом году газовым сетям подключили 310 частных домов из планов 363. Газификация продолжится до наступления холодов. На более экологичное топливо обещают перевести оставшиеся домовладения. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского губернатора. Для сравнения, в прошлом году темпы подключения были вдвое выше. Тогда с дровяного на газовое отопление перешли 638 домов. По данным Газэкса, в этом году в Нижнем Тагиле строят почти 17 километров сетей.

0: Один из самых крупных объектов – газопровод высокого и низкого давления для старой вагонки протяженностью около 8 километров. Сети идут по улицам Свердлова, Чайковского, Энгельса, 7 ноября, Сибирской, Тельмана, Глеба Успенского, Ушинского, Уютной, Дружбы, Ильича, Застройщиков, Радистов, Проезду Радистов и Лесной. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: Покупкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главный неофер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от плюс 13 до плюс 22 градусов по Цельсию.
2: Да, у меня ветер в голове, зато счастливая, а вы нет. С первого взгляда не влюблюсь, если обидишь, я сделаю.

этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Сивиль, Артик Асти и новая композиция под названием «Бриллиант». Песню написал тот самый Дмитрий Лорен, который написал самые главные хиты Анны

Насти. Ну и, в общем, новинка достойна того, чтобы за нее проголосовали на сайте ekoradio.ru. Заходите на сайт и голосуйте за любимую музыку. Там же можете ознакомиться с другими новинками, там же можете проголосовать за другие песни, чтобы они звучали чаще на Экорадио, ну и чтобы они попали в хит-парад ТОП-30. 11 часов 13 минут в нашем городе, в эфирной студии по-прежнему Полина Бажова. Всем привет, всем отличного настроения и всем счастливого четверга. Впереди для вас Мари Крамбрери, Джонни, ну а прямо сейчас Альфа Арбен и композиция «All Right».

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet TC.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

и у нас по этому случаю. В нашей группе ВКонтакте проходит опрос, как вы считаете себя вообще ленивым человеком или нет. Участвуйте, интересно, какие будут результаты. Заходите в нашу группу ВКонтакте, там вообще, в принципе, много всего интересного. Новости звезд, новинки эфира, опросы, ну и веселые видео. Например, только что опубликовали видео о том, как Александр Данилов и Алина Геринг проводили эксперименты, проверяли на себе, правда ли апельсиновый сок бодрит лучше кофе. Что из этого получилось, смотрите в нашей группе ВКонтакте. Ну а пока будем наслаждаться музыкой. Прямо сейчас для вас Женя Трофимов и «Комната культуры». Композиция «Добегу».

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 обновил программу «Выгодно вместе». С ней можно объединяться в группы до 5 человек с друзьями и близкими из разных городов и получить скидку на связь и другую выгоду. В новую версию добавили роли для участников с разным уровнем доступа. Например, организатор теперь может оплачивать с одной банковской карты тарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними. Кроме того, Т2 ввел возможность добавлять в программу абонентов других операторов. Это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%.

0: за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: «Авуар» – мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: на Среднем Урале Полдень.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле реконструируют площади бывшего училища номер 104 на улице Индустриальная. После масштабного обновления здесь откроют Центр профессиональных компетенций, где будут учиться и повышать квалификацию как действующие, так и будущие металлурги. Проект воплощают благодаря соглашению между правительством региона, мэрией и Евразом. Компания вложит в образовательное пространство 1,5 миллиарда рублей из налоговых отчислений. Подрядчик «Уралстроймонтаж» из Екатеринбурга зашел на объект в начале апреля и при демонтаже практически разул старые корпуса, которые пустовали 10 лет. Такой простой дал свои плоды и добавил работы строителям. 18-летний парень погиб на трассе Николо-Павловская, Петрокаменская, Алапаевск. Его зажало в искореженном салоне ВАЗа, сообщили в областной госавтоинспекции. Молодой водитель ехал на семерке на 103-м километре трассы неподалеку от поселка Зыряновский. Не справился с управлением, вылетел с дороги. «Жигули» смяло, а сам парень оказался намертво зажат в салоне. От полученных травм он скончался на месте. По одной из версий, в дождь молодой водитель мог не справиться с управлением. ГАИ разбирается в обстоятельствах происшествия. Временно на трассе было организовано реверсивное движение, потоки регулировали инспекторы. Подпольную лабораторию по производству драгоценных металлов накрыли в Екатеринбурге. Нелегальный бизнес организовали жители Московской и Свердловской областей. По данным следователей, в столице фигуранты скупали радиоэлектронный лом, извлекали из него детали с содержанием золота, серебра, палладия и отправляли на Урал. Здесь их сообщник очищал металлы от примесей и методом кустарного аффинажа доводил их до 999-й пробы. Готовый металл возвращал в Москву на продажу. В подпольной лаборатории оперативники изъяли деньги, оборудование, реактивы и больше 5 килограммов благородных металлов общей стоимостью более 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Участникам преступной схемы грозит до 7 лет колонии. В Нижнем Тагиле в этом году газовым сетям подключили 310 частных домов из планов 363. Газификация продолжится до наступления холодов. На более экологичное топливо обещают перевести оставшиеся домовладения. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского губернатора. Для сравнения, в прошлом году темпы подключения были вдвое выше. Тогда с дровяного на газовое отопление перешли 638 домов. По данным Газэкса, в этом году в Нижнем Тагиле строят почти 17 километров сетей. Один из самых крупных объектов – газопровод высокого и низкого давления для старой вагонки протяженностью около 8 километров. Сети идут по улицам Свердлова, Чайковского, Энгельса, 7 ноября, Сибирской, Тельмана, Глеба Успенского, Ушинского, Уютной, Дружбы, Ильича, Застройщиков, Радистов, Проезду Радистов и Лесной. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно. Вся

0: Покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автоняхерда». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от плюс 13 до плюс 22 градусов по Цельсию.
2: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

Доброго дня всем! Всем отличного настроения! Вы слушаете Эко-радио, и здесь самая лучшая музыка для вас. В эфирной студии по-прежнему Полина Бажова. Я с вами проведу еще ближайшие несколько часов. Будет интересно, будет весело, будет бодро.

свои подвиги трудовые, совершать свои дела. Итак, впереди для вас Боб Синклар, Филатов энд Кэрос, Клан Карусель, Баста и Дмитрий Журавлев. И это, конечно же, далеко не все.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте порядки получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
6: Теннет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Теннет Т8 в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
7: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 обновил программу «Выгодно вместе». С ней можно объединяться в группы до 5 человек с друзьями и близкими из разных городов и получить скидку на связь и другую выгоду. В новую версию добавили роли для участников с разным уровнем доступа. Например, организатор теперь может оплачивать с одной банковской карты тарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними. Кроме того, Т2 ввел возможность добавлять в программу абонентов других операторов. Это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
4: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас, Мототагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 13.00 на Среднем Урале.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сочи и Крым оказались далеко не в лидерах рейтинга самых желанных направлений для путешествий по России в этом году. На фоне регулярных атак и связанных с ними ограничений, туристы все чаще выбирают для отдыха Санкт-Петербург, Байкал, Калининград и Алтай, следует из результатов опроса «Суперджоп». Снижение интереса к южным курортам в этом году связано в том числе с регулярными атаками беспилотников и ограничениями работы аэропортов. В феврале участники рынка сообщили о снижении спроса на Сочи на 30% в годовом выражении. Одной из причин назвали часто ограничение работы аэропорта. К лету ситуация для южных курортов оставалась сложной. В июне объем бронированных отелей в Краснодарском крае снизился на 24% к году, а Сочи, по данным Российского союза туриндустрии, просел минимум на 30%. С начала этого года в Свердловской области зарегистрировали 489 ДТП с участием мотоциклистов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в областной госавтоинспекции. Из общего числа аварий 210 привели к травмам участников движения. По сравнению с 2025 годом таких ДТП стало на 4% больше. При этом число погибших мотоциклистов снизилось. В этом году в авариях погибли 23 человека, среди которых один несовершеннолетний. За такой же отрезок прошлого года зафиксировано 29 смертей. Регион продолжает подготовку к единому дню голосования. Свердловская область первая после Москвы будет применять электронные списки избирателей. Система поможет сократить очереди на участках. Нововведение обсудили на круглом столе в Общественной палате Свердловской области. 18, 19 и 20 сентября уральцы будут избирать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и органов местного самоуправления. Все кандидаты уже зарегистрированы. В Серовском историческом музее открыли масштабную экспозицию, посвященную традициям народного ткачества. Основу фонда составили отреставрированные деревянные прялки, станки и челноки XIX века. Также на выставке представлены сами изделия кропотливой ручной работы, традиционные сарафаны, расшитые рубахи и рушники. Сотрудники музея воссоздали весь цикл производства от получения нити до финального оформления узоров. А для посетителей запустили серию практических мастер-классов по ручной вышивке. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Ура!
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: Покупкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главное. Неофферта. Указана минимальная цена на Вилджи. X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов по Цельсию. И завтра, 21 августа, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, возможен дождь, ветер восточного направления 2-3 метра в секунду, атмосферное давление понижено, температура воздуха в течение дня от плюс 16 до плюс 22 градусов по Цельсию.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

На днях Мэри Гу отметила день рождения. Певице исполнилось 33 года, и вот песен ей уже мало. В честь своего дня рождения она записала мини-аудиокнигу стихов собственного сочинения. Предлагаю послушать, это действительно того стоит. Ну а только что прозвучала ее композиция под названием «Настоящий». Это новинка эфира, и она, конечно же, нуждается в вашей поддержке. Заходите на сайт ikaradio.ru и голосуйте, поддержите ее своими лайками. Ну а в нашем городе сейчас 13 часов 13 минут. Отличное время. Можете загадать желание, кто верит в магию цифр. Ну а я пока расскажу, что

0: Авторадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Это просто взрывная смесь. Две талантливые, яркие, неповторимые артистки. Мадонна, представительница одного поколения, и представительница нового поколения Сабрина Карпентер. Вместе они записали трек под названием «Bring Your Love». Только что эта композиция прозвучала на Экорадио. Ну а продолжит эфир Мона с песней «Иордан».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода. Щедрые выходные.
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил. Кулибина, 64. Второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада», автосеть РФ, Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 обновил программу «Выгодно вместе». С ней можно объединяться в группы до 5 человек с друзьями и близкими из разных городов и получить скидку на связь и другую выгоду. В новую версию добавили роли для участников с разным уровнем доступа. Например, организатор теперь может оплачивать с одной банковской карты тарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними. Кроме того, Т2 ввел возможность добавлять в программу абонентов других операторов. Это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии у Нашейнина. Здравствуйте. Сочи и Крым оказались далеко не в лидерах рейтинга самых желанных направлений для путешествий по России в этом году. На фоне регулярных атак и связанных с ними ограничений, туристы все чаще выбирают для отдыха Санкт-Петербург, Байкал, Калининград и Алтай, следует из результатов опроса «Суперджоп». Снижение интереса к южным курортам в этом году связано в том числе с регулярными атаками беспилотников и ограничениями работы аэропортов. В феврале участники рынка сообщили о снижении спроса на Сочи на 30% в годовом выражении. Одной из причин назвали частое ограничение работы аэропорта. К лету ситуация для южных курортов оставалась сложной. В июне объем бронированных отелей в Краснодарском крае снизился на 24% к году, а Сочи, по данным Российского союза туриндустрии, просел минимум на 30%. С начала этого года в Свердловской области зарегистрировали 489 ДТП с участием мотоциклистов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в областной госавтоинспекции. Из общего числа аварий 210 привели к травмам участников движения. По сравнению с 2025 годом таких ДТП стало на 4% больше. При этом число погибших мотоциклистов снизилось. В этом году в авариях погибли 23 человека, среди которых один несовершеннолетний. За такой же отрезок прошлого года зафиксировано 29 смертей. Регион продолжает подготовку к единому дню голосования. Свердловская область первая после Москвы будет применять электронные списки избирателей. Система поможет сократить очереди на участках. Нововведение обсудили на круглом столе в Общественной палате Свердловской области. 18-19

0: 16 и 20 сентября уральцы будут избирать депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания и органов местного самоуправления. Все кандидаты уже зарегистрированы. В Серовском историческом музее открыли масштабную экспозицию, посвященную традициям народного ткачества. Основу фонда составили отреставрированные деревянные прялки, станки и челноки XIX века. Также на выставке представлены сами изделия кропотливой ручной работы, традиционные сарафаны, расшитые рубахи и рушники. Сотрудники музея воссоздали весь цикл производства от получения нити до финального оформления узоров. А для посетителей запустили серию практических мастер-классов по ручной вышивке. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: скидкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главный офер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество старта ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в Нижнем Тагиле и на Среднем Урале ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов по Цельсию. И завтра, 21 августа, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, весь день будет вероятен дождь, ветер восточного направления 2-3 метра в секунду, атмосферное давление понижено, температура воздуха в течение дня от плюс 16 до плюс 22 градусов по Цельсию.

Музыка утешает, когда грустно, музыка помогает прожить радостные события, музыка помогает обрести вдохновение и быстрее и веселее справиться с делами 100%. Так что для вас, Филатов энд Кэрос, включи музыку. Но впереди для вас еще много-много разных, разнообразных композиций, веселых и не очень, танцевальных, медленных, но в любом случае они поднимут вам настроение и помогут классно провести этот четверг. Прямо сейчас для вас Шакира, Берна Бой и гимн чемпионату мира по футболу «Дай, дай». Также в этом часе для вас Ольга Серябкина, «Коста Ла Коста», «Трэп Мафия», «Хаос», «Елка». Это, конечно же, далеко не все.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Японский мультперсонаж Пампампурин, пухлый золотистый ретривер в берете, обзавелся необычной подушкой. Компания Sanrio выпустила ее в виде любимого героя. С одной стороны на подушке изображены друзья персонажа, с другой – самая узнаваемая часть его тела. Речь о пушистом хвосте и мягкой пятой точке. Подушка уже вызвала интерес у фанатов, и многие готовы потратить около $26 на такую вещь. Особенно ценят ее за оригинальность и уют. Теперь буквально можно обнять своего любимца и даже прилечь на него во время отдыха. В Таиланде заседание муниципального совета неожиданно стало поводом для интернет-обсуждений. Пользователи обратили внимание на яркий макияж одной из чиновниц. Фотографии разлетелись по социальным сетям, вызвав волну шуток и критики. Позже женщина объяснила, что снимки немного обработали. Осветлили и сгладили лицо, чтобы скрыть следы усталости. Она удивилась, почему внешность стала предметом обсуждений, а не результаты ее работы. Чиновница подчеркнула, что государственные страницы созданы для отчетов, а не для нападок. Всем недовольным она посоветовала просто не смотреть на нее. Видимо, макияж теперь обсуждают громче, чем бюджет. В интернете появился чат-бот под названием «ChatGPT». Его ответы показались пользователям удивительно человечными. И не зря. За этим ботом оказался живой человек – калифорниец по имени Такер Джи Брайтон. Он вручную отвечает на все сообщения, притворяясь искусственным интеллектом. Изначально это был эксперимент. Такер хотел показать, что не стоит безоговорочно доверять искусственному интеллекту. Его ответы были средними или даже плохими, особенно в создании изображений. Но пользователям идея понравилась. Теперь к Такеру обращаются до 5000 раз в час, и он уже ищет помощников. Кажется, людям так надоели алгоритмы, что они готовы общаться с человеком, который притворяется машиной. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Он любит играть с ностальгическими звуками 80-х и 90-х, но отлично укладывает их в современный продакшн. Это Коста Лакоста и композиция «Перезвоню». Ну а дальше продолжит эфир «Temper City» и композиция «Self-Away».

0: Эко-радио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 обновил программу «Выгодно вместе». С ней можно объединяться в группы до 5 человек с друзьями и близкими из разных городов и получить скидку на связь и другую выгоду. В новую версию добавили роли для участников с разным уровнем доступа. Например, организатор теперь может оплачивать с одной банковской карты тарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними. Кроме того, Т2 ввел возможность добавлять в программу абонентов других операторов. Это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис.

0: спокойствие.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Вторая спартакиада народов России по летним видам спорта проходит в Свердловской области. Это главное комплексное спортивное событие 2026 года в стране. Соревнования продлятся до 4 октября. Партия «Единая Россия» принимает активное участие в организации и поддержке спартакиады через свои партийные проекты «Здоровая нация», «Сильная Россия» и «Законотворческую деятельность». Главная миссия игр не столько рекорды, сколько популяризация здорового образа жизни, вовлечение граждан в регулярные занятия физкультурой. Проведение спартакиады и мероприятия в ее рамках напрямую отвечает запросам народной программы партии «Единая Россия» в части развития массового спорта, укрепления межнационального согласия и здорового образа жизни. Средний Урал – опорный край державы не только в промышленности и науке, но и в спорте. В Серовском историческом музее открыли масштабную экспозицию, посвященную традициям народного ткачества. Основу фонда составили отреставрированные деревянные прялки, станки и челноки XIX века. Также на выставке представлены изделия кропотливой ручной работы, традиционные сарафаны, расшитые рубахи и рушники. Сотрудники музея воссоздали весь цикл производства от получения нити до финального оформления узоров, а для посетителей запустили серию практических мастер-классов по ручной вышивке. С 27 по 29 августа из-за работ на сетях нового микрорайона Александровский будет ограничено водоснабжение. Запасы холодной воды придется сделать тагильчанам, живущим по улицам Дружинина и Уральскому проспекту. Также под отключение попадает Тетюхинский госпиталь, спорткомплекс «Президентский» и торгово-офисное здание. В водоканале уточнили, что компания не работает на этих сетях, поэтому все вопросы по водоснабжению можно задать по телефонам городской единой дежурно-диспетчерской службы. Работа с непостоянным графиком, когда количество рабочих часов меняется из недели в неделю, может вредить здоровью. Исследование, проведенное учеными из Университета Иллинойса, показало, что такие колебания в графике чаще приводят к ухудшению самочувствия у мужчин. У женщин же, наоборот, нестабильный график реже отражается на оценке своего здоровья, но значительно чаще становится причиной сокращения рабочего времени, длительных больничных или ухода с работы из-за проблем со здоровьем. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: Покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автоняфер». Указана минимальная цена на билд 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 21 августа, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, и весь день будет вероятен небольшой дождь. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 16 до плюс 22 градусов по Цельсию.

0: Главная песня любой вечеринки, хотя композиция, между прочим, уже 3 года. Интересно, что изначально песня задумывалась как дуэт, и припев был написан от лица мужчины. Но прозвище царицы не просто образ, так оно Асти ласково называет ее муж. Композицию называл верный композитор Анны Асти, написал Дмитрий Лорен, и вот получился суперхит, который прозвучал только что. Но впереди для вас новинка эфира, и, кстати, эту песню также написал Дмитрий Лорен. Ну, не буду говорить, что для соперницы, но теперь уже для певицы Севиль, которая стала солисткой группы Артик и Асти. Композиция называется «Бриллиант». Слушаем новинку и голосуем за нее на сайте ekoradio.ru.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 70.

0: 71, Ленина, 73. Подробности в салонах «Алмаз», Нижний Тагил, 2026 год.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения узнавайте у продавцов консультантов.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Два наших земляка, уральские музыканты, это Лёша Свик и Нилетто. Обычно им компанию составляет еще третий уральский исполнитель, это Олег Майами. Но в этот раз они решили пригласить представительницу прекрасного пола, девушку из Самарской области, Мэригу. И вместе они выпустили композицию под названием «Аритмия». Именно эта песня только что прозвучала в эфире Экорадио. Продолжит эфир американский певец с мощным голосом Тедди Свимс и композиция «Мистер Ноу-Ит-Олл».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов. 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 обновил программу «Выгодно вместе». С ней можно объединяться в группы до 5 человек с друзьями и близкими из разных городов и получить скидку на связь и другую выгоду. В новую версию добавили роли для участников с разным уровнем доступа. Например, организатор теперь может оплачивать с одной банковской карты тарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними. Кроме того, Т2 ввел возможность добавлять

программу абонентов других операторов. Это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?

0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
1: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале. 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Вторая спартакиада народов России по летним видам спорта проходит в Свердловской области. Это главное комплексное спортивное событие 2026 года в стране. Соревнования продлятся до 4 октября. Партия «Единая Россия» принимает активное участие в организации и поддержке спартакиады через свои партийные проекты «Здоровая нация», «Сильная Россия» и «Законотворческую деятельность». Главная миссия игр не столько рекорды, сколько популяризация

0: Здорового образа жизни, вовлечение граждан в регулярные занятия физкультурой. Проведение спартакиады и мероприятия в ее рамках напрямую отвечает запросам народной программы партии «Единая Россия» в части развития массового спорта, укрепления межнационального согласия и здорового образа жизни. Средний Урал – опорный край державы не только в промышленности и науке, но и в спорте. В Серовском историческом музее открыли масштабную экспозицию, посвященную традициям народного ткачества. Основу фонда составили отреставрированные деревянные прялки, станки и челноки XIX века. Также на выставке представлены изделия кропотливой ручной работы, традиционные сарафаны, расшитые рубахи и рушники. Сотрудники музея воссоздали весь цикл производства от получения нити до финального оформления узоров, а для посетителей запустили серию практических мастер-классов по ручной вышивке. С 27 по 29 августа из-за работ на сетях нового микрорайона Александровский будет ограничено водоснабжение. Запасы холодной воды придется сделать тагильчанам, живущим по улицам Дружинина и Уральскому проспекту. Также под отключение попадает Тетюхинский госпиталь, спорткомплекс «Президентский» и торгово-офисное здание. В водоканале уточнили, что компания не работает на этих сетях, поэтому все вопросы по водоснабжению можно задать по телефонам городской единой дежурно-диспетчерской службы. Работа с непостоянным графиком, когда количество рабочих часов меняется из недели в неделю, может вредить здоровью. Исследование, проведенное учеными из Университета Иллинойса, показало, что такие колебания в графике чаще приводят к ухудшению самочувствия у мужчин. У женщин же, наоборот, нестабильный график реже отражается на оценке своего здоровья, но значительно чаще становится причиной сокращения рабочего времени, длительных больничных или ухода с работы из-за проблем со здоровьем. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: рубкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главный офер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 августа на Среднем Урале ожидается переменная облачность, весь день вероятен дождь. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от +16 до +22 градусов по Цельсию.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
6: 22 августа грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

точно такой же, но немного.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода. Щедрые выходные.
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил. Кулибина, 64. Второй этаж.
4: Сроки акции 22-23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок вместе порядки и получения узнавайте у продавцов консультантов.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», автосеть РФ, Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 обновил программу «Выгодно вместе». С ней можно объединяться в группы до 5 человек с друзьями и близкими из разных городов и получить скидку на связь и другую выгоду. В новую версию добавили роли для участников с разным уровнем доступа. Например, организатор теперь может оплачивать с одной банковской карты тарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними. Кроме того, Т2 ввел возможность добавлять в программу абонентов других операторов. Это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%. Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Партийный проект «Крепкая семья» в Свердловской области демонстрирует устойчивую положительную динамику. Регион не только успешно реализует федеральные инициативы, но и выступает генератором новых подходов к поддержке института семьи. Одной из эффективных мер стала реализация программы областного материнского капитала. За время работы проекта в Свердловской области выдано 114 134 сертификата, из них более 2500 в этом году. Расширен список направлений, на которые можно потратить материнские деньги. Из всех многодетных семей, получивших маткапитал, каждая седьмая улучшила свои жилищные условия. Партийный проект «Единая Россия. Крепкая семья» в Свердловской области стал ключевым инструментом синхронизации региональной социальной политики с федеральными задачами национального проекта «Семья». Проект ориентирован на практическую реализацию народной программы. В Качканарском отделе ЗАГС прошла церемония награждения супружеских пар, проживших в браке более полувека. 5 семейных союзов

0: Достойный почетного знака Свердловской области «Совет да любовь». Областные награды получили Виктор Петрович и Светлана Евгеньевна Пабст, а также Сергей Иванович и Татьяна Аркадьевна Дементьева. Кроме того, решение о присвоении знака отличия было принято еще в отношении трех семей – Вахрушевых, Жировых и Вороновых, пишет портал «Качканарский четверг». Фестиваль природы и творчества «Весимофония» пройдет в Весимском заповеднике. Гостей 22 августа ждут экологический квест, мастер-классы. А главным событием станет бесплатный концерт группы «Запрещенные барабанщики» на вершине Веселой горы. На высоте 650 метров, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. Путь к музыке станет частью большого приключения. Основная программа начнется в 12 часов с квеста «Аккорды природы». На маршруте будут работать тематические станции, где участники смогут отдохнуть и узнать больше о природе Среднего Урала. Отметка о прохождении квеста станет билетом на концерт группы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автонеохерта». Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 августа на Среднем Урале ожидается переменная облачность, весь день вероятен дождь. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от +16 до +22 градусов по Цельсию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свая железобетонная.

0: Тонны. Фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал. Краснознаменная, 55. Телефон 920 092. 920 660. Нижний Тагил.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Быть мамой – это каждый день.
4: Мам, я голоден.
5: Мам, не скучно.
4: Мам, можно планшет?
3: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
5: Мам, давай въем сам.
3: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
6: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Программу «Выгодно вместе». С ней можно объединяться в группы до 5 человек с друзьями и близкими из разных городов и получить скидку на связь и другую выгоду. В новую версию добавили роли для участников с разным уровнем доступа. Например, организатор теперь может оплачивать с одной банковской карты тарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними. Кроме того, Т2 ввел возможность добавлять в программу абонентов других операторов. Это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода. Щедрые выходные.
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил. Кулибина, 64. Второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
5: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
4: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска в комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: «Осмото Тагил». Дилер «Лада», который рядом. «Осмото Тагил» – надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В «Осмото Тагил» 0% первый взнос. В «Осмото Тагил» – трейд-ин с доплатой. В «Осмото Тагил» – новая «Лада» за 2 часа. «Осмото Тагил» – официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов «Осмото Тагил». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе грудки «Утенка» 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Партийный проект «Крепкая семья» в Свердловской области демонстрирует устойчивую положительную динамику. Регион не только успешно реализует федеральные инициативы, но и выступает генератором новых подходов к поддержке института семьи. Одной из эффективных мер стала реализация программы областного материнского капитала. За время работы проекта в Свердловской области выдано 114 134 сертификата, из них более 2500 в этом году. Расширен список направлений, на которые можно потратить материнские деньги. Из всех многодетных семей, получивших мат-капитал, каждая седьмая улучшила свои жилищные условия. Партийный проект «Единая Россия. Крепкая семья» в Свердловской области стал ключевым инструментом синхронизации региональной социальной политики с федеральными задачами национального проекта «Семья». Проект ориентирован на практическую реализацию народной программы. В Качканарском отделе ЗАГС прошла церемония награждения супружеских пар, проживших в браке более полувека. 5 семейных союзов удостоены почетного знака Свердловской области «Совет да любовь». Областные награды получили Виктор Петрович и Светлана Евгеньевна Пабст, а также Сергей Иванович и Татьяна Аркадьевна Дементьева. Кроме того, решение о присвоении знака отличия было принято еще в отношении 3 семей – Вахрушевых, Жировых и Вороновых, пишет портал «Качканарский четверг». Фестиваль природы и творчества «Весимофония» пройдет в Весимском заповеднике. Гостей 22 августа ждут экологический квест, мастер-классы. А главным событием станет бесплатный концерт группы «Запрещенные барабанщики» на вершине Веселой горы на высоте 650 метров.

0: сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. Путь к музыке станет частью большого приключения. Основная программа начнется в 12 часов с квеста «Аккорды природы». На маршруте будут работать тематические станции, где участники смогут отдохнуть и узнать больше о природе Среднего Урала. Отметка о прохождении квеста станет билетом на концерт группы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект.

и покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 августа на Среднем Урале ожидается переменная облачность, весь день вероятен дождь. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 16 до плюс 22 градусов по Цельсию.
0: Эко-радио. Погода.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Басмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Время перемен и уютных обновлений. Магазин «Door and Floor» рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. «Door and Floor» – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
5: Официальный дилер «Хавейл» «Аками Тагил» объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
6: Реклама. ООО «Тагил Авто», не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска в комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», автосеть РФ, Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать по

0: покупки StepPay. Третье. Не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

круто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене. От 3 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в «Аками Тагил». Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года. Выпуска комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
6: Категория 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 обновил программу «Выгодно вместе». С ней можно объединяться в группы до 5 человек с друзьями и близкими из разных городов и получить скидку на связь и другую выгоду. В новую версию добавили роли для участников с разным уровнем доступа. Например, организатор теперь может оплачивать с одной банковской карты тарифы всех участников, а также делить свои пакеты интернета между ними. Кроме того, Т2 ввел возможность добавлять в программу абонентов других операторов. Это увеличивает скидку на тарифы тех участников, которые являются клиентами Т2. Максимальный размер такой скидки компания увеличила до 25%. Это радио.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.

0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя!
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор». Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле реконструируют площади бывшего училища номер 104 на улице Индустриальная. После масштабного обновления здесь откроют центр профессиональных компетенций, где будут учиться и повышать квалификацию как действующие, так и будущие металлурги. Проект воплощает благодаря соглашению между правительством региона, мэрией и Евразом. Компания вложит в образовательное пространство 1,4 миллиарда рублей из налоговых отчислений. На объект зашел подрядчик из Екатеринбурга «Уралстроймонтаж». В Нижнем Тагиле в 2026 году к газовым сетям подключили 310 частных домов из планов 363. Газификация продолжится до наступления холодов. На более экологичное топливо обещают перевести оставшиеся домовладения. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского губернатора. По данным Газэкса, в этом году в Нижнем Тагиле строят почти 17 километров сетей. Один из самых крупных объектов – газопровод высокого и низкого давления для старой вагонки протяженностью около 8 километров. В Серовском историческом музее открыли масштабную экспозицию, посвященную традициям народного творчества. Основу фонда составили отреставрированные деревянные прялки, станки и челноки XIX века. Также на выставке представлены сами изделия кропотливой ручной работы, традиционные сарафаны, расшитые рубахи и рушники. Сотрудники музея воссоздали весь цикл производства от получения нити до финального оформления узоров, а для посетителей запустили серию практических мастер-классов по ручной вышивке. Сочи и Крым оказались далеко не в лидерах рейтинга самых желанных направлений для путешествий по России в 2026 году. На фоне регулярных атак и связанных с ними ограничений туристы все чаще выбирают для отдыха Санкт-Петербург, Байкал, Калининград и Алтай, следует из результатов опроса «Суперджоп». Самым желанным направлением внутреннего туризма остается Санкт-Петербург. В ближайший год туда хотели бы съездить 13% опрошенных. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект доп.

0: Кубкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 августа на Среднем Урале ожидается переменная облачность, весь день вероятен дождь. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от +16 до +22 градусов по Цельсию.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре. Живой звук. Шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru.
9: Категория 0+.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Японский мультперсонаж Пампампурин, пухлый золотистый ретривер в берете, обзавелся необычной подушкой. Компания Sanrio выпустила ее в виде любимого героя. С одной стороны на подушке изображены друзья персонажа, с другой – самая узнаваемая часть его тела. Речь о пушистом хвосте и мягкой пятой точке. Подушка уже вызвала интерес у фанатов, и многие готовы потратить около $26 на такую вещь. Особенно ценят ее за оригинальность и уют. Теперь буквально можно обнять своего любимца и даже прилечь на него во время отдыха. В Таиланде заседание муниципального совета неожиданно стало поводом для интернет-обсуждений. Пользователи обратили внимание на яркий макияж одной из чиновниц. Фотографии разлетелись по социальным сетям, вызвав волну шуток и критики. Позже женщина объяснила, что снимки немного обработали. Осветлили и сгладили лицо, чтобы скрыть следы усталости. Она удивилась, почему внешность стала предметом обсуждений, а не результаты ее работы. Чиновница подчеркнула, что государственные страницы созданы для отчетов, а не для нападок. Всем недовольным она посоветовала просто не смотреть на нее. Видимо, макияж теперь обсуждают громче, чем бюджет. В интернете появился чат-бот под названием

0: чат TGB. Его ответы показались пользователям удивительно человечными. И не зря. За этим ботом оказался живой человек – калифорниец по имени Такер Джи Брайтон. Он вручную отвечает на все сообщения, притворяясь искусственным интеллектом. Изначально это был эксперимент. Такер хотел показать, что не стоит безоговорочно доверять искусственному интеллекту. Его ответы были средними или даже плохими, особенно в создании изображений. Но пользователям идея понравилась. Теперь к Такеру обращаются до 5000 раз в час, и он уже ищет помощников. Кажется, людям так надоели алгоритмы, что они готовы общаться с человеком, который притворяется машиной. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: телеканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле реконструируют площади бывшего училища номер 104 на улице Индустриальная. После масштабного обновления здесь откроют центр профессиональных компетенций, где будут учиться и повышать квалификацию как действующие, так и будущие металлурги. Проект воплощает благодаря соглашению между правительством региона, мэрией и Евразом. Компания вложит в образовательное пространство 1,4 миллиарда рублей из налоговых отчислений. На объект зашел подрядчик из Екатеринбурга «Уралстроймонтаж». В Нижнем Тагиле в 2026 году к газовым сетям подключили 310 частных домов из планов 363. Газификация продолжится до наступления холодов. На более экологичное топливо обещают перевести оставшиеся домовладения. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского губернатора. По данным Газэкса, в этом году в Нижнем Тагиле строят почти 17 километров сетей. Один из самых крупных объектов – газопровод высокого и низкого давления для старой вагонки протяженностью около 8 километров. В Серовском историческом музее открыли масштабную экспозицию, посвященную традициям народного творчества. Основу фонда составили отреставрированные деревянные прялки, станки и челноки 19 века. Также на выставке представлены сами изделия кропотливой ручной работы, традиционные сарафаны, расшитые рубахи и рушники. Сотрудники музея воссоздали весь цикл производства от получения нити до финального оформления узоров, а для посетителей запустили серию практических мастер-классов по ручной вышивке. Сочи и Крым оказались далеко не в лидерах рейтинга самых желанных направлений для путешествий по России в 2026 году. На фоне регулярных атак и связанных с ними ограничений туристы все чаще выбирают для отдыха Санкт-Петербург, Байкал, Калининград и Алтай, следует из результатов опроса «Суперджоп». Самым желанным направлением внутреннего туризма остается Санкт-Петербург. В ближайший год туда хотели бы съездить 13% опрошенных. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и

0: крупной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» вне оферты. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 21 августа на Среднем Урале ожидается переменная облачность, весь день вероятен дождь. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от +16 до +22 градусов по Цельсию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавто». ИНН-66-060-34-217. Не оферта. Указана выгода на BLG X50+, в комплектации «Престиж», с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

прошлом на поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил мне тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

0: на Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.
2: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
3: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
4: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Сегодня мы начнем с совместной премьеры от Формал и анонимного музыканта. Мне кажется, он нас дурачит и представляется вымышленными именами. Тем не менее, в ближайшую субботу на всех музыкальных платформах появятся сразу 3 трека. Формал и Whiskey Munch. Q4Q, Y4Yes.

продолжает программу «Дохо», он же «Fast Distance», музыкант из Бельгии. Он издавался, в частности, на Anjuna Beats, а сейчас это трек «Better Place» — лучшее место для «Monster Cat Silk».

моим субъективным ощущениям, стабильно растет значимость издательства Quiet Hours. Пока я не могу достоверно подтвердить его творческие связи с Россией, тем более, что сейчас вечно везде ищут конспирологический русский след, а это музыкант Синова из американского Баффало с композицией Fragmented.

Пензенский электронный музыкант Артем Рудаков, он же Артем Шпист, объединился с артистом Poema Beats для записи совместного трека Japan to Africa о том, как огромен этот мир и как возможен диалог культур. Корни Poema

Убийца из Конго и Анголы, а сейчас он живет и творит в шведском Гетеборге. Сингл в следующей неделе появится в каталоге российского издательства House Desert. Тубинга бангу, тубинга, тубинга бангу, тубинга, тубинга бангу.

From Japan to Africa, from Japan to Africa.

прогрессив-хаус-диджея Джона Дигвида. Недавно немецкий электронщик Пауль Хриске, он же Пауэлл, сделал ремикс на трек Валерия «Push Me». И именно эту берлинскую версию в своем радиошоу сыграл Дигвид. Большое событие для русскоговорящего автора.

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Фанаты винила знают, что у проигрывателей пластинок есть такой

переключатель скоростей 33 и 45 оборотов в минуту. Не то включишь, и голос уезжает вверх, песенка превращается в мультяшку. Но, кстати, диджеи наверняка могут рассказать забавные и курьезные случаи, когда пластинку плюхали на вертак, скорость забыли переключить, но звучит хорошо, как будто так и надо. Ну и все танцуют. Фархот Мусулмонов живет в Москве и работает под псевдонимом Нарвент. В 23-м году вместе с продюсером Вожжа он выпустил трек «Memory Reboot», и счетчик у этого трека давно перевалил за 300 миллионов. Не слишком ли? А вот 1 мая на лейбле Volume 100 вышел трек «Too Much», сделанный вместе с молодым проектом AES. Свой каталог Мусулмонов помечает тегами «Funk», «Synthwave», «Cyberpunk», и вместе с тегами ему досталась цеховая фонковая привычка выкладывать одну вещь сразу в нескольких скоростях. Нормик, побыстрее, помедленнее, еще помедленнее. Это как будто тот рычажочек на вертушке, только теперь его включает за тебя. Ну, не знаю. Расчет, видимо, на зумера, которому надо срочно поставить на фон ТикТока мелодию. Ну, а тут вам целый ассортимент скоростей. Ну, или на то, что кто-нибудь доклюнет. Но мы-то, кстати, в кибернетике клюнули. Внутри композиции есть мечта в моей голове, и дальше слов уже слишком много, too much, зато ближе к концу кто-то открывает баночку, скажем так, газировки, и это слышно отчетливее всего остального. Послушаем композицию too much от Narvent и AES. Мечта в голове еще держится, баночка уже открыта, too much, по-моему, нормик.

Спасибо лаборатории русской кибернетики за очень подвижную премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с Евгением Хоспо. Он уже был в нашем эфире с другим соавторским проектом Aviones Submarine, недавний мини-альбом из 7 треков. Это сольное творчество, изданное российско-британским лейблом Random Deep. В альбоме есть симбиоз хаоса, брейкбита, электро, техно и эйсида, аминов и космоса. Мне подсказывают, что Hospo может быть аббревиатурой от Hot in Your Spot. Послушаем два трека. «Семь миров», «Seven Worlds» и «Не будь одиноким», «Don't be alone».

Каждый из семи состояний космической материи образует свою особую сферу. Бесчисленные миллиарды первичных атомов и их комбинации образуют материю.

тексту известно следующие термические ярусы. Третья – мир духа, мир нирваны, четвертая – это мир интуиции. Значительно больше известно о пятом и шестом мире.

Существует семь миров Вселенной. Эти миры отличаются друг от друга тонкостью своей материи. Каждый из семи состояний космической материи образует свою особую сферу, свой особый мир. Бесчисленные миллиарды первичных атомов и их комбинации образуют духоматерию высочайшего первого мира. Он называется мир Божественный. Образуются таким образом спиралевидные вихри из грубейших комбинаций той же сферы. Вот эти более грубые атомы образуют теперь уже космическую материю первого мира.

Петрозаводский музыкальный герой Виталий Штурм продолжает развивать свое издательство Amhi Promo. 21 августа выходит в свет новый сингл Яна Дека «Бангладеш».

Майк Мендисабаль 21 августа на российском лейбле Two Rock B-Side представляет свою новую работу Flashback. Это сохранение ощущения, когда понимаешь, что лето еще не закончилось, но уже постепенно превращается в воспоминание. Надеемся, о лете 2026-го

Следующую премьеру мне также подсказал наш арт-директор и заведующий лабораторией русской кибернетики Александр Киреев. Это Филипп Фил Анкер и трек «Just Get Up and Dance». Акапеллу вы узнаете без труда. Это Африка Бамбата. Ее миллион раз везде использовали. В основном не так классно, как у Фила. Но я помню еще одну хорошую версию. 2007 год. Издательство голландского прогрессив-мастера Сандера Кляненберга. Little Mountain Recordings. Это были Rocco Mundo и Onna, Phony Ceremony. А сейчас Фил Анкер, Just Get Up and Dance.

завершающие 5 минутки Максим Лязгин рассказывает, как однажды был легализован рейв. Масштабные ночные танцы, причем в местах не всегда для этого предназначенных. О треке «Rave Legalize» Максим говорит так. Сделано в Сибири, где тоже бывает жарко. Совсем скоро в каталоге нижегородского лейбла «Moist Music Black».

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Okay.

0: Экорадио.
1: Just when you think you finally let go.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела. За тебя мои.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.